радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: дело выгорело.
1: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
2: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Радио Рекорд.
1: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Лолита заявила, что не любит спорт. Об этом прямо сейчас. Певица Лолита Милявская призналась в нелюбви к спорту и непонимании образа жизни профессиональных спортсменов. «Я не смотрю Олимпиады. Мне плохо от того, как люди серьезно этим занимаются и гробят свое здоровье», – заявила исполнительница. По словам Лолиты, спортсмены могут также относиться к артистам, которые не спят по ночам и не соблюдают режим питания. «Они тоже, наверное, считают нас сумасшедшими», – призналась певица. Ранее Лолита сообщила, что влюблена в юмориста Гарика Харламова. По словам артистки, ей настолько нравится голос Харламова, что находится хотела бы под него засыпать. На этом все. Услышимся.
0: Мечтаете о кроссовере, где технологии сочетаются с роскошью? Встречайте гибридный Voya Free Sport Plus в салоне единственного официального дилера Voya Dvaris. Разгон от 0 до 100 за 4,8 секунды. Мощность 510 лошадиных сил. Запас хода 1020 километров. Оцените роскошь и передовые технологии Voya лично. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27.
2: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Бассейн для взрослых с подогревом и встроенный для малышей на закрытой территории. База отдыха «Эфемер». Только для одной вашей компании. Все необходимое для отдыха. Три номера с удобствами. Беседки, настольный теннис, кинотеатр, игровая зона и многое другое. Свадьба, корпоратив, никакой суеты. «Эфемера». Заводская, 10. Телефон 8 962 433 55 44.

0: дело выгорело.
1: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
2: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: Партнер выпуска – компания «Дварис». 23 мая в Ставрополе перемены, облачность, возможны осадки. Днем воздух прогреется до плюс 24, вечером плюс 13. Ветер восточный до 11 метров в секунду. 24 мая в Ставрополе малооблачно, возможен дождь. Днем до плюс 23, вечером плюс 15. Ветер восточный до 11 метров в секунду.
1: О погоде. Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Exceed Atlantic ET. Гибридный флагман с роскошным запасом хода. Мощность, комфорт и передовые технологии. Все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди. Только в Exceed центре Дварис. Роскошная выгода 300 тысяч рублей и спецусловия для юрлиц. Не откладывайте на потом. Пройдите тест-драйв прямо сейчас. Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Выгода доступна при сдаче автомобиля в трейд-ин. Подробности в автосалоне.
2: Exceed. Born for more.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Свобода и комфорт. Ваш выбор. Тогда ловите момент. Только в мае 26 года. Jetour T1 от 3 миллионов 470 тысяч рублей. А Jetour Dashing от 2 миллионов 39 тысяч 900 рублей. Городские открытия и вдохновляющие весенние путешествия с Jetour. Подробнее у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204, телефон 25-72-25.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
7: Soyuz – это комфорт. Soyuz – это технологичность. Soyuz – это яркая индивидуальность. До 31 мая 26 года выгода на Soyuz S07 и новинку Soyuz S06 до 350 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б и по телефону 257-444. Soyuz. Живи легко.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
8: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 43 25.
9: Занавес поднимается. Секунда. И вы в другом мире. Спектакли для взрослых и сказки для детей. Билеты легко купить в кассе театра или на сайте stavteatr.ru. Ставропольский театр драмы имени Лермонтова. Ваше место уже ждет.
6: Категория 0+.
10: Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение, терапевтическое или оперативное, под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67, телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа.
11: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Transmission. Канал Техно. Канал EDM. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Лолита заявила, что не любит спорт. Об этом прямо сейчас. Певица Лолита Милявская призналась в нелюбви к спорту и непонимании образа жизни профессиональных спортсменов. «Я не смотрю Олимпиады. Мне плохо от того, как люди серьезно этим занимаются и гробят свое здоровье», – заявила исполнительница. По словам Лолиты, спортсмены могут также относиться к артистам, которые не спят по ночам и не соблюдают режим питания. «Они тоже, наверное, считают нас сумасшедшими», – призналась певица. Ранее Лолита сообщила, что влюблена в юмориста Гарика Харламова. По словам артистки, ей настолько нравится голос Харламова, что находится хотела бы под него засыпать. На этом все. Услышимся.
0: Премиальный кроссовер Exeed TXL. Ваш шанс стать обладателем одного из пяти последних автомобилей по особому предложению. От 3,5 миллиона рублей. Воспользуйтесь фирменным кредитом с низкими ставками и наслаждайтесь своим новым автомобилем мечты уже сегодня. Записывайтесь на тест-драйв в Exeed-центре Дварис. Предложение действительно до 31 мая 2026 года для автомобилей Exeed TXL в комплектации Prestige при сочетании выгоды по программе Trade-in и скидки от дилерского центра. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте dvaris-exeed.ru в разделе «Финансовые программы». Кредитование осуществляет АО «Дебанк». Подробности в автосалоне.
1: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Свобода и комфорт. Ваш выбор. Тогда ловите момент. Только в мае 26 года. Jetour T1 от 3 миллионов 470 тысяч рублей. А Jetour Dashing от 2 миллионов 39 тысяч 900 рублей. Городские открытия и вдохновляющие весенние путешествия с Jetour. Подробнее у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204, телефон 25-72-25.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
6: Внимание, перевозчики, грузоотправители и грузополучатели. С 1 сентября 2026 года электронные транспортные накладные обязательны для всех перевозчиков. Подготовьтесь заранее с Телкобизнес. Автоматизируем под ключ, быстро и без лишних сложностей. Звоните 990-001, сайт telco-b2b.ru. 990-001.

0: Christmas. Саваде ха, инде.
1: Приветствуем вас. Это мисс Нонг, мастер спа из Таиланда. Она не говорит на нашем языке, но точно знает, как снять стресс и улучшить самочувствие. В спа-салонах «Твой Тай» только настоящие мастера Бали и Таиланда. Запишитесь прямо сейчас или подарите сертификат своим близким. «Твой Тай». Говорим на языке вашего тела.
2: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8800 222 0770.

0: Рекорд Дэнс Радио. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: О погоде.
2: Партнер выпуска – компания «Дварис». 23 мая в Ставрополе переменная облачность, возможны осадки. Днем воздух прогреется до плюс 24, вечером плюс 13. Ветер восточный – до 11 метров в секунду. 24 мая в Ставрополе малооблачно, возможен дождь. Днем до плюс 23, вечером плюс 15. Ветер восточный – до 11 метров в секунду.
1: О погоде.
3: Представьте автомобиль, где каждая деталь – воплощение роскоши. Exceed Atlantic ETA. Мощь, интеллект и комфорт в каждом километре. Гибридная силовая установка. 469 лошадиных сил. Разгон до 100 за 4,8 секунды. Запас хода – 1180 километров. Путешествуйте без границ. Не упустите шанс. Пройдите тест-драйв в Exceed-центре Дварис уже сегодня. Подробности в автосалоне.
4: Exceed. Born for more.
5: Рекорд 101 FM.
6: Для аудитории старше 12 лет.
7: Soyuz – это комфорт. Soyuz – это технологичность. Soyuz – это яркая индивидуальность. До 31 мая 2026 года выгода на Soyuz S07 и новинку Soyuz S06 до 350 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону 257-444. Soyuz. Живи легко.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Свобода и комфорт – ваш выбор. Тогда ловите момент. Только в мае 26 года. Jetour T1 от 3 миллионов 470 тысяч рублей. А Jetour Dashing от 2 миллионов 39 тысяч 900 рублей.
10: Городские открытия и вдохновляющие весенние путешествия с Jetour. Подробнее у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204, телефон 25-72-25.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
11: «Автоплюс» запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах «Автоплюс». Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, Южный обход, 57/3. Телефон 8-865-223-697.
8: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляют Банк ВТБ и ОТП-банк.
12: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
13: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
14: Ах, какая красота! На велосипедах малышня. Даша на красном, а Саша на синем. Радуга цвета в каком магазине?
15: В Ёлкин дом скорее вы спешите. Трехколесные велики деткам купите. Калейдоскоп детских велосипедов в магазине Ёлкин дом.
16: 45-я параллель 2/1 и 50 лет в ЛКСМ 43А. Подробности по телефону 49-49-91.
17: Планируете обновить автомобиль? Сделайте это в «Оптима». Купите авто любой марки в дилерских центрах «Оптима» на Кулаково или на Южном обходе до 10 июля и станьте участником розыгрыша нового «Хавейл М6». Не ждите, пока другой уедет на новой машине. Теперь ваша очередь. Срок розыгрыша с 30 апреля по 10 июля 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте optimahavail.ru.
18: Как вас зовут?
19: Олеся Зотина.
18: Чем вы собираетесь заняться?
19: Дизайном интерьеров.
18: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
19: Зачем столько?
18: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
19: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
20: Телеграм-канал «Дизайн-студия Олеси Зотиной».

0: Всем привет, это DJ Phil. Сегодня в 3 часа дня не пропустите Суперчарт. Микс из 33 главных танцевальных треков по версии Радио Рекорд. Рекорд Суперчарт.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дварис». Лолита заявила, что не любит спорт. Об этом прямо сейчас. Певица Лолита Милявская призналась в нелюбви к спорту и непонимании образа жизни профессиональных спортсменов. «Я не смотрю Олимпиады. Мне плохо от того, как люди серьезно этим занимаются и гробят свое здоровье», – заявила исполнительница. По словам Лолиты, спортсмены могут также относиться к артистам, которые не спят по ночам и не соблюдают режим питания. «Они тоже, наверное, считают нас сумасшедшими», – призналась певица. Ранее Лолита сообщила, что влюблена в юмориста Гарика Харламова. По словам артистки, ей настолько нравится голос Харламова, что на хотела бы под него засыпать. На этом все. Услышимся.
3: Voya – бренд номер один гибридов и электромобилей премиум-класса. Официально в России. Теперь и в Ставрополе. Запишитесь на тест-драйв интеллектуального гибридного кроссовера Voya Free в салоне нового официального дилера «Дварис» по адресу Южный обход, 27. Только сейчас. Выгода до 1 790 000 рублей. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Цена достигается при сочетании программ госсубсидий, прямой скидки и скидки по трейд-ин. Предложение ограничено. Подробности в автосалоне. Voya – бренд номер один по продажам в России среди брендов данного сегмента за период 2023-2024 года. По данным ООО «Автостат».
4: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: «Соуис» — это комфорт. «Соуис» — это технологичность. «Соуис» — это яркая индивидуальность. До 31 мая 2026 года выгода на «Соуис S07» и новинку «Соуис S06» до 350 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону 257-444. «Соуис» — живи легко.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
8: Лига КВН «Кавказ» приглашает зрителей на первую игру сезона 2026. 25 мая на фестивале КВН в Ставропольском дворце культуры и спорта выступят лучшие юмористические коллективы СКФО и не только. Билеты можно приобрести в кассе и на сайте СДКИС. Игра благотворительная. Все средства, полученные от продажи билетов, будут переданы в благотворительный фонд по оказанию помощи участникам СВО и их семьям.
9: Категория 16+.
10: Вместе с 2GIS город всегда подскажет места, где есть то, что хочется съесть. Рестораны с кухней разных стран мира. Кафе, где вы сразу видите меню и аппетитные фото. Бары, где уже побывали ваши друзья и оставили отзыв. 2GIS. Дай мне знак. Возрастное ограничение 0+.
11: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
12: Помните этот восторг, когда мир летел навстречу, а педали крутились словно сами? Подарите себе это чувство. В магазине «Ёлкин велодом» найдется велосипед для каждого члена семьи. Обменяем ваш старый велосипед на новую модель. Заведем, настроим, приготовим. «Ёлкин велодом». 45-я параллель 2/1 и 50 лет ВЛКСМ 43А. Подробности у консультантов. Телефон 49-49-91.
13: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в «Фрэш Ставрополь». Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7000 проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. «Фрэш» – автомобили покупают здесь.
14: Реклама, не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
15: Оплачивать услуги в банке «Кубань Кредит» стало выгоднее. Проводите привычные платежи через приложение «Кубань Кредит» онлайн и выигрывайте iPhone 17 Pro Max. Больше платежей – выше шанс стать одним из победителей.
16: Полная информация о продуктах и услугах, организаторе, правилах проведения конкурса «Платежный драйв», количество призов, срок, месте и порядке получения призов на сайте kg.ru. Акция действует с 1 мая по 1 декабря 2026 года. КБ «Кубань Кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России номер 2518. Реклама не оферта. 18+.
17: Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение, терапевтическое или оперативное, под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67, телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа.
18: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Партнер выпуска – компания «Дварис». 23 мая в Ставрополе перемены, облачность, возможны осадки. Днем воздух прогреется до плюс 24, вечером плюс 13. Ветер восточный до 11 метров в секунду. 24 мая в Ставрополе малооблачно, возможен дождь. Днем до плюс 23, вечером плюс 15. Ветер восточный до 11 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Скорость, контроль, удовольствие от каждой минуты за рулем. Exceeder X создан, чтобы дарить эмоции. Успейте купить в мае от 3 миллионов 990 тысяч рублей в Дварис. Превратите мечту в реальность. Запишитесь на тест-драйв сегодня. Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Цена на комплектацию Urban 2025 года с выгодой при сдаче авто в трейд-ин. Подробности в автосалоне.
3: Exceed. Born for more.
2: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Откройте истинное удовольствие отдыха на природе этой весной. Добро пожаловать в загородный клуб «Шесть озер». Прогуляйтесь по живописному берегу озера, испытайте азарт рыбной ловли и насладитесь изысканным вкусом осетра, приготовленным на мангале. Вас ждут уютные номера, терраса с мангалами и домик с сауной. Все это в клубе «Шесть озер». Хутор Подгорный, Озерная, 80.
6: «Автоплюс» запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах «Автоплюс». Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, южный обход 57/3. Телефон 8-865-223-697.
7: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляет Банк ВТБ и ОТП-банк.
8: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
9: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
10: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8-865-263-43-25.
11: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
12: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
11: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.

0: космос.
1: Планируете обновить автомобиль? Сделайте это в «Оптима». Купите авто любой марки в дилерских центрах «Оптима» на Кулаково или на Южном обходе до 10 июля и станьте участником розыгрыша нового «Хавейл М6». Не ждите, пока другой уедет на новой машине. Теперь ваша очередь. Срок розыгрыша с 30 апреля по 10 июля 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте optimahavail.ru.

0: Радиорекорд.ру – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Радиорекорд.ру – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Новости на Радиорекорд.
2: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дворец». Лолита заявила, что не любит спорт. Об этом прямо сейчас. Певица Лолита Милявская призналась в нелюбви к спорту и непонимании образа жизни профессиональных спортсменов. «Я не смотрю Олимпиады. Мне плохо от того, как люди серьезно этим занимаются и гробят свое здоровье», – заявила исполнительница. По словам Лолиты, спортсмены могут также относиться к артистам, которые не спят по ночам и не соблюдают режим питания. «Они тоже, наверное, считают нас сумасшедшими», – призналась певица. Ранее Лолита сообщила, что влюблена в юмориста Гарика Харламова. По словам артистки, ей настолько нравится голос Харламова, что на хотела бы под него засыпать. На этом все. Услышимся.
3: Представьте автомобиль, где каждая деталь – воплощение роскоши. Exceed Atlantix ETA. Мощь, интеллект и комфорт в каждом километре. Гибридная силовая установка. 469 лошадиных сил. Разгон до 100 за 4,8 секунды. Запас хода – 1180 километров. Путешествуйте без границ. Не упустите шанс. Пройдите тест-драйв в Exceed-центре Дворец уже сегодня. Подробности в автосалоне.
4: Exceed. Born for more.
5: Рекорд 101 FM.
6: Для аудитории старше 12 лет.
7: Свобода и комфорт. Ваш выбор. Тогда ловите момент. Только в мае 26 года. Jetour T1 от 3 миллионов 470 тысяч рублей. А Jetour Dashing от 2 миллионов 39 тысяч 900 рублей. Городские открытия и вдохновляющие весенние путешествия с Jetour. Подробнее у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204, телефон 25-72-25.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Soyuz – это комфорт. Soyuz – это технологичность. Soyuz – это яркая индивидуальность. До 31 мая 26 года выгода на Soyuz S07 и новинку Soyuz S06 до 350 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б и по телефону 257-444. Soyuz. Живи легко.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
10: Внимание, перевозчики, грузоотправители и грузополучатели. С 1 сентября 2026 года электронные транспортные накладные обязательны для всех перевозчиков. Подготовьтесь заранее с Телко Бизнес. Автоматизируем под ключ, быстро и без лишних сложностей. Звоните 990-001, сайт telko-b2b.ru. 990-001.
11: Одна секунда, и все меняется. Но даже в самый непредсказуемый момент есть место, где тебя ждут. Автоцентр «Авангард». Современное оборудование, удобная локация и круглосуточный эвакуатор. Мы вернем вас на дорогу в кратчайшие сроки. «Авангард» – всегда на шаг впереди.
12: Сайт автосервисавангардстав.ру.
13: Занавес поднимается. Секунда. И вы в другом мире. Спектакли для взрослых и сказки для детей. Билеты легко купить в кассе театра или на сайте ставтеатр.ру. Ставропольский театр драмы имени Лермонтова. Ваше место уже ждет. Категория 0+.
14: Лига КВН «Кавказ» приглашает зрителей на первую игру сезона 2026. 25 мая на фестивале КВН в Ставропольском дворце культуры и спорта выступят лучшие юмористические коллективы СКФО и не только. Билеты можно приобрести в кассе и на сайте СДК ЕС. Игра благотворительная. Все средства, полученные от продажи билетов, будут переданы в благотворительный фонд по оказанию помощи участникам СВО и их семьям. Категория 16+.
15: Дом – это место, где хорошо и уютно всем. Ипотека по-семейному от банка «Кубань-кредит» позволяет приобрести жилье с господдержкой, используя субсидии и материнский капитал. Подайте заявку на сайте банка «Кубань-кредит» и обеспечьте счастливое будущее своей семьи уже сегодня.
8: Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. КБ «Кубань-кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России, номер 2518. Реклама, не оферта.
12: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Alliance на сайте tenet-alliance.ru. Ставрополь, проспект Кулакова, 33. Плюс 7-865-2-34-90-94.
16: Телефон рекламной службы 992.

0: Просыпайтесь, вы в матрице.
1: Радио Рекорд представляет «Колбасный цех. Матрикс». Новая площадка. 2 дня. 3 танцпола. 30 артистов. Секретный зарубежный агент и зажигательные женщины в красном. «Колбасный цех. Матрикс». 29 и 30 мая. Санкт-Петербург. Temple of Deer. Билеты на radiorecord.ru.
0: Какую колбасу выберешь? Красную или синюю?
2: Пошел гол-гол. ОГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург. 18+.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
4: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.

0: Партнер выпуска – компания «Дварис». 23 мая в Ставрополе перемен облачность, возможны осадки. Днем воздух прогреется до плюс 24, вечером плюс 13. Ветер восточный до 11 метров в секунду. 24 мая в Ставрополе малооблачно, возможен дождь. Днем до плюс 23, вечером плюс 15. Ветер восточный до 11 метров в секунду.
1: О погоде. Премиальный кроссовер Exeed TXL. Ваш шанс стать обладателем одного из пяти последних автомобилей по особому предложению. От 3,5 миллионов рублей. Воспользуйтесь фирменным кредитом с низкими ставками и наслаждайтесь своим новым автомобилем мечты уже сегодня. Записывайтесь на тест-драйв в Exeed-центре Дварис. Предложение действительно до 31 мая 2026 года для автомобилей Exeed TXL в комплектации Prestige при сочетании выгоды по программе Trade-in и скидки от дилерского центра. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте dvaris-exeed.ru в разделе «Финансовые программы». Кредитование осуществ
2: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение, терапевтическое или оперативное, под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67. Телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Забудьте о скрипе и разочарованиях. Новая дорога ждет. Ёлкин велодом открывает велосезон возможностей. Это не просто магазин, это мастерская твоих побед. Огромный выбор велосипедов, самокатов и аксессуаров. Техобслуживание. Ёлкин велодом. 45-я параллель 2/1 и 50 лет ВЛКСМ 43А. Подробности у консультантов. Телефон 49-49-91.
6: «Автоплюс» запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах «Автоплюс». Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, южный обход, 57/3. Телефон 8-865-223-697.
7: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляют Банк ВТБ и ОТП-банк.
8: Исследуйте мир зимних видов спорта вместе со школой Ильи Авербуха «Наследие». Открыт набор детей для занятий фигурным катанием от 3 лет, хоккеем от 4 лет. А в выходные и праздничные дни у нас проходят сеансы массового катания на льду. Телефон 8-928-828-59-29.

Дай человеку рыбу, и он будет сыт весь день. Погугли про рыбу. Будешь видеть рекламу про рыб до конца жизни.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.
2: Новости на Радио Рекорд.
3: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Лолита заявила, что не любит спорт. Об этом прямо сейчас. Певица Лолита Милявская призналась в нелюбви к спорту и непонимании образа жизни профессиональных спортсменов. «Я не смотрю Олимпиады. Мне плохо от того, как люди серьезно этим занимаются и гробят свое здоровье», – заявила исполнительница. По словам Лолиты, спортсмены могут также относиться к артистам, которые не спят по ночам и не соблюдают режим питания. «Они тоже, наверное, считают нас сумасшедшими», – призналась певица. Ранее Лолита сообщила, что влюблена в юмориста Гарика Харламова. По словам артистки, ей настолько нравится голос Харламова, что на хотела бы под него засыпать. На этом все. Услышимся.
0: Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Exceed Atlantic ET. Гибридный флагман с роскошным запасом хода. Мощность, комфорт и передовые технологии. Все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди. Только в Exceed центре Дварис. Роскошная выгода 300 тысяч рублей и спецусловия для юрлиц. Не откладывайте на потом. Пройдите тест-драйв прямо сейчас. Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Выгода доступна при сдаче автомобиля в трейд-ин. Подробности в автосалоне.
4: Exceed. Born for more.
2: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: Свобода и комфорт. Ваш выбор. Тогда ловите момент. Только в мае 26 года. Jetour T1 от 3 миллионов 470 тысяч рублей. А Jetour Dashing от 2 миллионов 39 тысяч 900 рублей. Городские открытия и вдохновляющие весенние путешествия с Jetour. Подробнее у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204, телефон 25-72-25.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
8: Soyuz – это комфорт. Soyuz – это технологичность. Soyuz – это яркая индивидуальность. До 31 мая 2026 года выгода на Soyuz S07 и новинку Soyuz S06 до 350 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б и по телефону 257-444. Soyuz. Живи легко.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Телка быстрый во всем. Быстрый интернет и быстрая реклама интернета. Всего от 325 рублей в месяц. Подключайтесь, вам понравится. Звоните 99-400. 8 секунд. А остальные 20 секунд эфирного времени мы выкупили, чтобы вы отдохнули. Наслаждайтесь. Телка.ру.
10: Как вас зовут?
11: Олеся Зотина.
10: Чем вы собираетесь заняться?
11: Дизайном интерьеров.
10: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
11: Зачем столько?
10: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
11: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
12: Телеграм-канал Дизайн-студия Олеси Зотиной.
13: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
14: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
13: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.
15: Савадеха! Индее!
16: Приветствуем вас! Это мисс Нонг, мастер спа из Таиланда. Она не говорит на нашем языке, но точно знает, как снять стресс и улучшить самочувствие. В спа-салонах «Твой Тай» только настоящие мастера Бали и Таиланда. Запишитесь прямо сейчас или подарите сертификат своим близким. «Твой Тай». Говорим на языке вашего тела.
17: Планируете обновить автомобиль? Сделайте это в «Оптима». Купите авто любой марки в дилерских центрах «Оптима» на Кулаково или на Южном обходе до 10 июля и станьте участником розыгрыша нового «Хавейл М6». Не ждите, пока другой уедет на новой машине. Теперь ваша очередь. Срок розыгрыша с 30 апреля по 10 июля 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте optimahavail.ru.
18: Лига КВН «Кавказ» приглашает зрителей на первую игру сезона 2026. 25 мая на фестивале КВН в Ставропольском дворце культуры и спорта выступят лучшие юмористические коллективы СКФО и не только. Билеты можно приобрести в кассе и на сайте СДК ЕС. Игра благотворительная. Все средства, полученные от продажи билетов, будут переданы в благотворительный фонд по оказанию помощи участникам СВО и их семьям.
19: Категория 16+.
20: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
21: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
22: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Alliance на сайте tenet-alliance.ru. Ставрополь, проспект Кулакова, 33. +7 865 2 34 90 94.

0: Мне нужна твоя одежда, ботинки и два билета на супердискотеку.
1: Главный ретро-мегаденс страны «Супердискотека 90-х» возвращается с новым шоу «Это фантастика». Более 20 артистов, секретный зарубежный гость, любимые хиты и невероятное путешествие по фантастическим киновселенным. Супердискотека. 14 ноября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 4 декабря. Москва. Лайф-арена. Билеты на радиорекорд.ру.
2: Ужу-ху-ху. Угорать 116 784 739 2130. Санкт-Петербург. 12.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
4: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ Сити и убедитесь сами.
5: Возрастное ограничение 13+.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток «Добрый», сильно газированный, в ассортименте 1,5 литра, 129 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.

0: Партнер выпуска – компания «Дварис». 23 мая в Ставрополе перемен облачность, возможны осадки. Днем воздух прогреется плюс 24, вечером плюс 13. Ветер восточный до 11 метров в секунду. 24 мая в Ставрополе малооблачно, возможен дождь. Днем до плюс 23, вечером плюс 15. Ветер восточный до 11 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Семья растет? Планы меняются?
3: Пора менять и автомобиль. XC2X – вместительный и технологичный внедорожник для большой семьи. Только сейчас. XC2X в Дварис от 4 миллионов 990 тысяч рублей. Не упустите шанс. Подарите своей семье больше свободы и уюта. Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Цена доступна на автомобили XC2X в комплектации Prestige 2025 года выпуска по программе Trade-in. Не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: XC. Born for more.
5: Рекорд 101 FM.
6: Для аудитории старше 12 лет.
7: Бассейн для взрослых с подогревом и встроенный для малышей на закрытой территории. База отдыха «Эфемер». Только для одной вашей компании. Все необходимое для отдыха. Три номера с удобствами. Беседки, настольный теннис, кинотеатр, игровая зона и многое другое. Свадьба, корпоратив, никакой суеты. «Эфемера». Заводская, 10. Телефон 8 962 433 55 44.
8: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 43 25.

0: Радио Рекорд.
1: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Лолита заявила, что не любит спорт. Об этом прямо сейчас. Певица Лолита Милявская призналась в нелюбви к спорту и непонимании образа жизни профессиональных спортсменов. «Я не смотрю Олимпиады. Мне плохо от того, как люди серьезно этим занимаются и гробят свое здоровье», заявила исполнительница. По словам Лолиты, спортсмены могут также относиться к артистам, которые не спят по ночам и не соблюдают режим питания. «Они тоже, наверное, считают нас сумасшедшими», призналась певица. Ранее Лолита сообщила, что влюблена в юмориста Гарика Харламова. По словам артистки, ей настолько нравится голос Харламова, что находится хотела бы под него засыпать. На этом все. Услышимся.
0: Скорость, контроль, удовольствие от каждой минуты за рулем. Exceeder X создан, чтобы дарить эмоции. Успейте купить в мае от 3 миллионов 990 тысяч рублей в Дварис. Превратите мечту в реальность. Запишитесь на тест-драйв сегодня. Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Цена на комплектацию Urban 2025 года с выгодой при сдаче авто в трейд-ин. Подробности в автосалоне.
2: Exceed. Born for more.
0: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Свобода и комфорт. Ваш выбор. Тогда ловите момент. Только в мае 26 года. Jetour T1 от 3 миллионов 470 тысяч рублей. А Jetour Dashing от 2 миллионов 39 тысяч 900 рублей. Городские открытия и вдохновляющие весенние путешествия с Jetour. Подробнее у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204, телефон 25-72-25.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
6: Soviz – это комфорт. Soviz – это технологичность. Soviz – это яркая индивидуальность. До 31 мая 26 года выгода на Soviz S07 и новинку Soviz S06 до 350 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б и по телефону 257-444. Soviz. Живи легко.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
7: Оплачивать услуги в банке «Кубань Кредит» стало выгоднее. Проводите привычные платежи через приложение «Кубань Кредит Онлайн» и выигрывайте iPhone 17 Pro Max. Больше платежей – выше шанс стать одним из победителей.
5: Полная информация о продуктах и услугах, организаторе, правилах проведения конкурса «Платежный драйв», количество призов, сроках, месте и порядке получения призов на сайте kg.ru. Акция действует с 1 мая по 1 декабря 2026 года. КБ «Кубань Кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России номер 2518. Реклама, не оферта. 18+.
8: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
9: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
8: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.
10: Изысканный вкус стейков из мраморной говядины. Настоящее искусство приготовления блюд на открытом огне. Грильхаус – это семейный уют и международные стандарты. На рынке России и ближнего зарубежья с 2014 года. Качество и доступность для каждого гостя. Подробности по телефону 8-962-448-66-77. Грильхаус – вкусная кухня, честные цены, приятная обстановка. Семейный формат. Переулок Макарова, 20А.
11: Лига КВН «Кавказ» приглашает зрителей на первую игру сезона 2026. 25 мая на фестивале КВН в Ставропольском дворце культуры и спорта выступят лучшие юмористические коллективы СКФО и не только. Билеты можно приобрести в кассе и на сайте СДК ЕС. Игра благотворительная. Все средства, полученные от продажи билетов, будут переданы в благотворительный фонд по оказанию помощи участникам СВО и их семьям.
12: Категория 16+.
13: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Alliance на сайте tenet-alliance.ru. Ставрополь, проспект Кулакова, 33. +7 865 2 34 90 94.

0: В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая. Снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
1: Шоу-клубу. Украин 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург 18+.
2: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
3: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
4: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
5: Подробнее на t2.ru.
6: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах. Лента.

0: Партнер выпуска — компания «Дварис». 23 мая в Ставрополе перемен облачность, возможны осадки. Днем воздух прогреется до плюс 24, вечером плюс 13. Ветер восточный до 11 метров в секунду. 24 мая в Ставрополе малооблачно, возможен дождь. Днем до плюс 23, вечером плюс 15. Ветер восточный до 11 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Мечтаете о кроссовере, где технологии сочетаются с роскошью? Встречайте гибридный Voya Free Sport Plus в салоне единственного официального дилера Voya Dvaris. Разгон от 0 до 100 за 4,8 секунды. Мощность 510 лошадиных сил. Запас хода 1020 километров. Оцените роскошь и передовые технологии Voya лично. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Вместе с 2GIS город всегда подскажет места, где есть то, что хочется съесть. Рестораны с кухней разных стран мира. Кафе, где вы сразу видите меню и аппетитные фото. Бары, где уже побывали ваши друзья и оставили отзыв. 2GIS. Дай мне знак. Возрастное ограничение 0+.
6: Откройте истинное удовольствие отдыха на природе этой весной. Добро пожаловать в загородный клуб «Шесть озер». Прогуляйтесь по живописному берегу озера, испытайте азарт рыбной ловли и насладитесь изысканным вкусом осетра, приготовленным на мангале. Вас ждут уютные номера, терраса с мангалами и домик с сауной. Все это в клубе «Шесть озер». Хутор Подгорный, Озерная, 80.
7: Планируете обновить автомобиль? Сделайте это в «Оптима». Купите авто любой марки в дилерских центрах «Оптима» на Кулаково или на Южном обходе до 10 июля и станьте участником розыгрыша нового «Хавейл М6». Не ждите, пока другой уедет на новой машине. Теперь ваша очередь. Срок розыгрыша с 30 апреля по 10 июля 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте optimahavail.ru.

0: танцуем, общаемся и знакомимся в прямом эфире. С вами я, Виолетта, в Рекорд Пати.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Лолита заявила, что не любит спорт. Об этом прямо сейчас. Певица Лолита Милявская призналась в нелюбви к спорту и непонимании образа жизни профессиональных спортсменов. «Я не смотрю Олимпиады. Мне плохо от того, как люди серьезно этим занимаются и гробят свое здоровье», заявила исполнительница. По словам Лолиты, спортсмены могут также относиться к артистам, которые не спят по ночам и не соблюдают режим питания. «Они тоже, наверное, считают нас сумасшедшими», призналась певица. Ранее Лолита сообщила, что влюблена в юмориста Гарика Харламова. По словам артистки, ей настолько нравится голос Харламова, что на хотела бы под него засыпать. На этом все. Услышимся.
1: Когда технологии становятся частью жизни, выбор очевиден. Exceed TXL – полноприводный внедорожник, который понимает вас с первого касания. Дистанционный запуск двигателя, управление климатом, отслеживание геолокации – все в вашем телефоне. Гарантия 7 лет, трейд-ин и рассрочка. Выбирайте Exceed Центр Дварис.
3: Не оферта, подробности уточняйте в отделе продаж. Кредитование осуществляет АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Exceed. Born for more.
1: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: Soyuz – это комфорт. Soyuz – это технологичность. Soyuz – это яркая индивидуальность. До 31 мая 2026 года выгода на Soyuz S07 и новинку Soyuz S06 до 350 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону 257-444. Soyuz. Живи легко.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
7: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
8: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
9: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
8: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8 865 222 37 14.
10: Изысканный вкус стейков из мраморной говядины. Настоящее искусство приготовления блюд на открытом огне. Грильхаус – это семейный уют и международные стандарты на рынке России и ближнего зарубежья с 2014 года. Качество и доступность для каждого гостя. Подробности по телефону 8 962 448 66 77. Грильхаус. Вкусная кухня, честные цены, приятная обстановка. Семейный формат. Переулок Макарова, 20А.
11: «Автоплюс» запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах «Автоплюс». Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, Южный обход, 57/3. Телефон 8 865 223 697.
3: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляют Банк ВТБ и ОТП-банк.
12: Исследуйте мир зимних видов спорта вместе со школой Илья Вербуха «Наследие». Открыт набор детей для занятий фигурным катанием от 3 лет, хоккеем от 4 лет. А в выходные и праздничные дни у нас проходят сеансы массового катания на льду. Телефон 8 928 828 59 29.
13: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в «Фрэш Ставрополь». Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход, 57/1 и Кулакова, 26А/2. «Фрэш». Автомобили покупают здесь.
3: Реклама, не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
14: Отправить деньги за границу проще простого. Ставрополя. С банком «Кубань Кредит» и сервисом «Золотая корона» ваши переводы будут доставлены быстро и безопасно. Переводите деньги в страны СНГ и дальнего зарубежья, и где бы вы ни были, средства точно дойдут до адресата. Надежно и без лишних сложностей.
15: Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. КБ «Кубань Кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России номер 2518. Реклама, не оферта.
16: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Альянс на сайте tenet-alliance.ru. Ставрополь, проспект Кулакова, 33. +7 865 2-34-90-94.
17: Лига КВН «Кавказ» приглашает зрителей на первую игру сезона 2026. 25 мая на фестивале КВН в Ставропольском дворце культуры и спорта выступят лучшие юмористические коллективы СКФО и не только. Билеты можно приобрести в кассе и на сайте СДК ИС. Игра благотворительная. Все средства, полученные от продажи билетов, будут переданы в благотворительный фонд по оказанию помощи участникам СВО и их семьям.
18: Категория 16+.

0: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
2: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
3: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк». Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
4: Это уже третье малиновое мороженое от самоката. Или только третье. Закажу еще одно. И еще парочку. И...
5: Наслаждайтесь ягодами вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+.»
6: А поехали всей семьей!
7: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
8: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
9: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток «Добрый», сильно газированный, в ассортименте 1,5 литра, 129 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: В «Ленте».
0: Этой весной границы между вашим «хочу» и «могу» сотрутся, и настанет будущее. Только в мае фастбэк-кроссовер Amoda C5 на особых условиях. Но дело не только в цене. Дело в мечте, которая воплотится в ваших незабываемых поездках и путешествиях на Amoda C5. С его

невероятным дизайном, мультимедийной системой, спортивными сидениями и непревзойденной безопасностью. Амода C5. Управляй будущим. Специальные условия только в мае. Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.

0: вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Russian Mix. Канал House Kings. Канал Рекорд нулевых. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. О погоде.
1: Партнер выпуска – компания «Дварис». 23 мая в Ставрополе переменная облачность, возможны осадки. Днем воздух прогреется до плюс 24, вечером плюс 13. Ветер восточный до 11 метров в секунду. 24 мая в Ставрополе малооблачно, возможен дождь. Днем до плюс 23, вечером плюс 15. Ветер восточный до 11 метров в секунду.
0: О погоде.
2: Voya. Бренд номер один гибридов и электромобилей премиум-класса. Официально в России. Теперь и в Ставрополе. Запишитесь на тест-драйв интеллектуального гибридного кроссовера Voya Free в салоне нового официального дилера Dvaris по адресу Южный обход, 27. Только сейчас выгода до 1 миллиона 790 тысяч рублей. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Цена достигается при сочетании программ госсубсидий, прямой скидки и скидки по трейдин. Предложение ограничено. Подробности в автосалоне. Voya. Бренд номер один по продажам в России среди брендов данного сегмента за период 2023-2024 годов по данным ООО «Автостат».
0: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Свобода и комфорт. Ваш выбор. Тогда ловите момент. Только в мае 26 года. Jetour T1 от 3 миллионов 470 тысяч рублей. А Jetour Dashing от 2 миллионов 39 тысяч 900 рублей. Городские открытия и вдохновляющие весенние путешествия с Jetour. Подробнее у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204, телефон 25-72-25.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 43 25.

0: Солнце, космос.
1: Планируете обновить автомобиль? Сделайте это в «Оптима». Купите авто любой марки в дилерских центрах «Оптима» на Кулаково или на Южном обходе до 10 июля и станьте участником розыгрыша нового «Хавейл М6». Не ждите, пока другой уедет на новой машине. Теперь ваша очередь. Срок розыгрыша с 30 апреля по 10 июля 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте optimahavail.ru.

0: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
1: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Тэнк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк.
4: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
5: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
6: А поехали всей семьей!
7: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
8: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
9: Подробнее на t2.ru.
10: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
11: Лента.
12: Этой весной границы между вашим «хочу» и «могу» сотрутся, и настанет будущее. Только в мае фастбэк-кроссовер Amoda C5 на особых условиях. Но дело не только в цене. Дело в мечте, которая воплотится в ваших незабываемых поездках и путешествиях на Amoda C5. С его невероятным дизайном, мультимедийной системой, спортивными сидениями и непревзойденной безопасностью. Amoda C5. Управляй будущим.
13: Специальные условия только в мае. Подробности у официальных дилеров и на сайте Amoda.

0: слушайте сегодня и каждую субботу с 9 вечера на Радио Рекорд. Клаб Чарт.
1: О погоде.
2: Партнер выпуска — компания «Дварис». 23 мая в Ставрополе перемены, облачность, возможны осадки. Днем воздух прогреется до плюс 24, вечером плюс 13. Ветер восточный до 11 метров в секунду. 24 мая в Ставрополе малооблачно, возможен дождь. Днем до плюс 23, вечером плюс 15. Ветер восточный до 11 метров в секунду.
1: О погоде.
3: «Воя» – бренд номер один гибридов и электромобилей премиум-класса. Официально в России. Теперь и в Ставрополе. Запишитесь на тест-драйв интеллектуального гибридного кроссовера «Воя Фри» в салоне нового официального дилера «Дварис» по адресу Южный обход, 27. Только сейчас выгода до 1 790 тысяч рублей. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Цена достигается при сочетании программ госсубсидий, прямой скидки и скидки по трейд-ин. Предложение ограничено. Подробности в автосалоне. «Воя» – бренд номер один по продажам в России среди брендов данного сегмента за период 2023-2024 года. По данным ООО «Автостат».
1: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Планируете обновить автомобиль? Сделайте это в «Оптима». Купите авто любой марки в дилерских центрах «Оптима» на Кулаково или на Южном обходе до 10 июля и станьте участником розыгрыша нового «Хавейл М6». Не ждите, пока другой уедет на новой машине. Теперь ваша очередь. Срок розыгрыша с 30 апреля по 10 июля 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте optimahavail.ru.
6: Откройте истинное удовольствие отдыха на природе этой весной. Добро пожаловать в загородный клуб «Шесть озер». Прогуляйтесь по живописному берегу озера, испытайте азарт рыбной ловли и насладитесь изысканным вкусом осетра, приготовленным на мангале. Вас ждут уютные номера, терраса с мангалами и домик с сауной. Все это в клубе «Шесть озер». Хутор Подгорный, Озерная, 80.
7: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
8: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
7: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс», Ставрополь. 8 865 222 3714.
9: Как вас зовут?
10: Олеся Зотина.
9: Чем вы собираетесь заняться?
10: Дизайном интерьеров.
9: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
10: Зачем столько?
9: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
10: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
11: Телеграм-канал «Дизайн-студия Олеси Зотиной».
12: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Alliance на сайте tenet-alliance.ru. Ставрополь, проспект Кулакова, 33. +7 865 2 34 90 94.

0: 67-3. Телефон 8-865-223-697. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляют банк ВТБ и ОТП Банк.
1: Вместе с 2GIS город всегда подскажет места, где есть то, что хочется съесть. Рестораны с кухней разных стран мира. Кафе, где вы сразу видите меню и аппетитные фото. Бары, где уже побывали ваши друзья и оставили отзыв. 2GIS. Дай мне знак. Возрастное ограничение 0+.
2: Лига КВН «Кавказ» приглашает зрителей на первую игру сезона 2026. 25 мая на фестивале КВН в Ставропольском дворце культуры и спорта выступят лучшие юмористические коллективы СКФО и не только. Билеты можно приобрести в кассе и на сайте СДК ЕС. Игра благотворительная. Все средства, полученные от продажи билетов, будут переданы в благотворительный фонд по оказанию помощи участникам СВО и их семьям.
3: Категория 16+.
4: Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии

Орион. Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение, терапевтическое или оперативное, под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67. Телефон 599-244. Клиника глазной хирургии Орион. Ваше зрение. Наша работа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Рекорд на всех стриминговых площадках. 18+.
1: Танк — это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк».
2: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
4: А поехали всей семьей!
5: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 480 000 рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток «Добрый», сильно газированный, в ассортименте 1,5 литра, 129 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте!
8: Этой весной границы между вашим «хочу» и «могу» сотрутся, и настанет будущее. Только в мае фастбэк-кроссовер Amoda C5 на особых условиях. Но дело не только в цене. Дело в мечте, которая воплотится в ваших незабываемых поездках и путешествиях на Amoda C5. С его невероятным дизайном, мультимедийной системой, спортивными сидениями и непревзойденной безопасностью. Amoda C5. Управляй будущим.
9: Специальные условия только в мае. Подробности у официальных дилеров и на сайте Amoda.

0: Партнер выпуска – компания «Дварис». 23 мая в Ставрополе переменная облачность, возможны осадки. Днем воздух прогреется плюс 24, вечером плюс 13. Ветер восточный до 11 метров в секунду. 24 мая в Ставрополе малооблачно, возможен дождь. Днем до плюс 23, вечером плюс 15. Ветер восточный до 11 метров в секунду.
1: О погоде. Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Exceed Atlantic ET – гибридный флагман с роскошным запасом хода. Мощность, комфорт и передовые технологии – все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди. Только в Exceed-центре Дварис. Роскошная выгода 300 тысяч рублей и спецусловия для юрлиц. Не откладывайте на потом. Пройдите тест-драйв прямо сейчас. Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Выгода доступна при сдаче автомобиля в трейд-ин. Подробности в автосалоне.
2: Exceed. Born for more.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Свобода и комфорт. Ваш выбор. Тогда ловите момент.
6: Только в мае 26 года. Jetour T1 от 3 миллионов 470 тысяч рублей. А Jetour Dashing от 2 миллионов 39 тысяч 900 рублей.
7: Городские открытия и вдохновляющие весенние путешествия с Jetour. Подробнее у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204, телефон 25 72 25.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Soyuz – это комфорт. Soyuz – это технологичность. Soyuz – это яркая индивидуальность. До 31 мая 26 года выгода на Soyuz S07 и новинку Soyuz S06 до 350 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б и по телефону 257-444. Soyuz. Живи легко.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
10: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 43 25.

0: космос.
1: Одна секунда, и все меняется. Но даже в самый непредсказуемый момент есть место, где тебя ждут. Автоцентр «Авангард». Современное оборудование, удобная локация и круглосуточный эвакуатор. Мы вернем вас на дорогу в кратчайшие сроки. «Авангард» всегда на шаг впереди. Сайт автосервис «Авангард» став.ру.

место. Первая новинка этой недели. Ловите свежий весенний хит, который прямо сейчас взрывает европейские чарты. Звезда немецкой поп-сцены Леони и британский романтик Каллум Скотт записали трек под названием «Stay». Сами артисты признаются, что вдохновили золотой эпохой поп-хауса середины десятых годов.

чарте Sound of Legend. Во главе с супергероем в маске, диджеем Заком, выпустили свежий бенгер под названием «Сан-Франциско». Переосмысление старых хитов — это фирменный стиль Sound of Legends. Все это принесло уже более 650 миллионов прослушиваний. Далее 28-я позиция. Дженнифер Лопес и Дэвид Гетто с треком «Save Me Tonight».

0: на Радио Рекорд.
1: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Лолита заявила, что не любит спорт. Об этом прямо сейчас. Певица Лолита Милявская призналась в нелюбви к спорту и непонимании образа жизни профессиональных спортсменов. «Я не смотрю Олимпиады. Мне плохо от того, как люди серьезно этим занимаются и гробят свое здоровье», заявила исполнительница. По словам Лолиты, спортсмены могут также относиться к артистам, которые не спят по ночам и не соблюдают режим питания. «Они тоже, наверное, считают нас сумасшедшими», призналась певица. Ранее Лолита сообщила, что влюблена в юмориста Гарика Харламова. По словам артистки, ей настолько нравится голос Харламова, что находится хотела бы под него засыпать. На этом все. Услышимся.
2: Гибридный кроссовер Voya Free. Номер один среди автомобилей на новых источниках энергии. Полный привод, пневмоподвеска, роскошный салон. Выгода по трейд-ин, господдержка и рассрочка. Легкий переход в новый премиум с Voya Free. Кредит от ПАО «Совкомбанк» до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит» на сайте совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Номер один по данным «Автостат» по продажам новых автомобилей на новых источниках энергии за 2025 год. Реклама ООО «Дварис Моторс». Не оферта.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Soulwiz – это комфорт. Soulwiz – это технологичность. Soulwiz – это яркая индивидуальность. До 31 мая 2026 года выгода на Soulwiz S07 и новинку Soulwiz S06 до 350 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону 257-444. Soulwiz. Живи легко.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
7: Свобода и комфорт – ваш выбор? Тогда ловите момент. Только в мае 26 года. Jetour T1 от 3 миллионов 470 тысяч рублей. А Jetour Dashing от 2 миллионов 39 900 рублей. Городские открытия и вдохновляющие весенние путешествия с Jetour. Подробнее у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204, телефон 25-72-25.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
8: Занавес поднимается. Секунда. И вы в другом мире. Спектакли для взрослых и сказки для детей. Билеты легко купить в кассе театра или на сайте stavteatr.ru. Ставропольский театр драмы имени Лермонтова. Ваше место уже ждет. Категория 0+.
9: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
10: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
9: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс Ставрополь». 8-865-222-37-14.
11: Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение, терапевтическое или оперативное, под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67, телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа.
12: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
13: Лига КВН «Кавказ» приглашает зрителей на первую игру сезона 2026. 25 мая на фестивале КВН в Ставропольском дворце культуры и спорта выступят лучшие юмористические коллективы СКФО и не только. Билеты можно приобрести в кассе и на сайте СДКИС. Игра благотворительная. Все средства, полученные от продажи билетов, будут переданы в благотворительный фонд по оказанию помощи участникам СВО и их семьям.
14: Категория 16+.
15: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
6: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
14: Крупные покупки и важные решения лучше не откладывать. Потребительский кредит в банке «Кубань-кредит» – доступные средства на любые цели, удобное онлайн-оформление и гибкие условия погашения. Оформите заявку на сайте банка «Кубань-кредит» или в ближайшем офисе. Подробности по телефону «звездочка-2518».
16: Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. КБ «Кубань-кредит» ООО, генеральная лицензия Банка России, номер 2518. Реклама не оферта.
17: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Alliance на сайте tenet-alliance.ru. Ставрополь, проспект Кулакова, 33. +7 865 2 34 90 94.

0: Суперчарта рекорде 21 место, свежий релиз. Это главный электронный супергерой Бразилии Алок и мультиплатиновый Халид. Они записали трек Dive Into Me. И перед тем, как мы переходим к двадцатке лучших, давайте вспомним треки, которые сегодня открывали Суперчарт.
1: Рекорд Суперчарт. Третья десятка.
0: Иван Бек и Софи Райс, 33 место.

представляет сборник «Колбасный цех Матрикс». 14 разрывных треков в преддверии фестиваля.

0: Тюнинг – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк. Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
1: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
2: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
3: Это уже третье малиновое мороженое от самоката. Или только третье. Закажу еще одно. И еще парочку. И...
4: Наслаждайтесь ягодами вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
5: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+.»
6: А поехали всей семьей!
7: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
8: Рекорд Суперчарт.

названием «Райта» дуэта «Кланг Карусель», что, кстати, в переводе с немецкого означает «звуковая карусель». Кто успел, тот присел. На 13 месте «Медуза» и Генри Камомилл. Трек называется «Don't Wanna Go Home». «Не хочу идти домой». Рекорд Суперчарт. 13.

0: Партнер выпуска компания «Дварис». 23 мая в Ставрополе переменная облачность, возможны осадки. Днем воздух прогреется плюс 24, вечером плюс 13. Ветер восточный до 11 метров в секунду. 24 мая в Ставрополе малооблачно, возможен дождь. Днем до плюс 23, вечером плюс 15. Ветер восточный до 11 метров в секунду.
1: О погоде. Представьте автомобиль, где каждая деталь – воплощение роскоши. Exceed Atlantix ETA. Мощь, интеллект и комфорт в каждом километре. Гибридная силовая установка. 469 лошадиных сил. Разгон до 100 за 4,8 секунды. Запас хода – 1180 километров. Путешествуйте без границ. Не упустите шанс. Пройдите тест-драйв в Exceed-центре «Дварис» уже сегодня. Подробности в автосалоне.
2: Exceed. Born for more.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Свобода и комфорт. Ваш выбор. Тогда ловите момент.
6: Только в мае 26 года. Jetour T1 от 3 миллионов 470 тысяч рублей. А Jetour Dashing от 2 миллионов 39 тысяч 900 рублей.
7: Городские открытия и вдохновляющие весенние путешествия с Jetour. Подробнее у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204, телефон 25-72-25.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Soviz – это комфорт. Soviz – это технологичность. Soviz – это яркая индивидуальность. До 31 мая 26 года выгода на Soviz S07 и новинку Soviz S06 до 350 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б и по телефону 257-444. Soviz. Живи легко.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
10: Откройте истинное удовольствие отдыха на природе этой весной. Добро пожаловать в загородный клуб «Шесть озер». Прогуляйтесь по живописному берегу озера, испытайте азарт рыбной ловли и насладитесь изысканным вкусом осетра, приготовленным на мангале. Вас ждут уютные номера, терраса с мангалами и домик с сауной. Все это в клубе «Шесть озер». Хутор Подгорный, Озерная, 80.
11: Планируете обновить автомобиль? Сделайте это в «Оптима». Купите авто любой марки в дилерских центрах «Оптима» на Кулаково или на Южном обходе до 10 июля и станьте участником розыгрыша нового «Хавейл М6». Не ждите, пока другой уедет на новой машине. Теперь ваша очередь. Срок розыгрыша с 30 апреля по 10 июля 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте optimahavail.ru.
12: Как вас зовут?
13: Олеся Зотина.
12: Чем вы собираетесь заняться?
13: Дизайном интерьеров.
12: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
13: Зачем столько?
12: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
13: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
14: Телеграм-канал «Дизайн-студия Олеси Зотиной».
15: «Автоплюс» запустил спецпредложения для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах «Автоплюс». Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, Южный обход, 57/3. Телефон 8-865-223-697.
8: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляют банк ВТБ и ОТП Банк.

0: это Суперчарт на рекорде. С вами DJ Phil и 11 место. Think About Us от британского десанта Sony Federa, D.O.D. и Poppy Backscom. И прежде чем мы ворвемся в десятку лучших нашего Суперчарта, давайте посмотрим на места с 20 по 11.
1: Рекорд Суперчарт. Вторая десятка.
0: На 20-м Дон Диабло и Уиз Калифа.

Это Рекорд Суперчарт. Мы в эфире. Это были треки с второй десятки. А прямо сейчас, друзья, самые горячие композиции этой недели. Десятку лидеров открывает трек Just The Way You Are. Австралийская звезда Мол Граб откопала на музыкальных полках потрясающий хит 2002 года от проекта Milky и добавила ему современного звучания.

0: Вспомним десятку лучших.
1: Рекорд Суперчарт. Первая десятка.
0: Десятое место. Милки и Мол Грэп. На девятом Алан Уокер и Изабелла Мелтман. Восьмое место. Робин Шульц.

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Лолита заявила, что не любит спорт. Об этом прямо сейчас. Певица Лолита Милявская призналась в нелюбви к спорту и непонимании образа жизни профессиональных спортсменов. «Я не смотрю Олимпиады. Мне плохо от того, как люди серьезно этим занимаются и гробят свое здоровье», заявила исполнительница. По словам Лолиты, спортсмены могут также относиться к артистам, которые не спят по ночам и не соблюдают режим питания. «Они тоже, наверное, считают нас сумасшедшими», призналась певица. Ранее Лолита сообщила, что влюблена в юмориста Гарика Харламова. По словам артистки, ей настолько нравится голос Харламова, что на хотела бы под него засыпать. На этом все. Услышимся.
3: Voya – бренд номер один гибридов и электромобилей премиум-класса. Официально в России. Теперь и в Ставрополе. Запишитесь на тест-драйв интеллектуального гибридного кроссовера Voya Free в салоне нового официального дилера «Дварис» по адресу Южный обход, 27. Только сейчас выгода до 1 790 тысяч рублей. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Цена достигается при сочетании программ госсубсидий, прямой скидки и скидки по трейд-ин. Предложение ограничено. Подробности в автосалоне. Voya – бренд номер один по продажам в России среди брендов данного сегмента за период 2023-2024 года. По данным ООО «Автостат».
1: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Лига КВН «Кавказ» приглашает зрителей на первую игру сезона 2026. 25 мая на фестивале КВН в Ставропольском дворце культуры и спорта выступят лучшие юмористические коллективы СКФО и не только. Билеты можно приобрести в кассе и на сайте СДК ЕС. Игра благотворительная. Все средства, полученные от продажи билетов, будут переданы в благотворительный фонд по оказанию помощи участникам СВО и их семьям.
6: Категория 16+.
7: Телка быстрый во всем. Быстрый интернет и быстрая реклама интернета. Всего от 325 рублей в месяц. Подключайтесь, вам понравится. Звоните 99-400. 8 секунд. А остальные 20 секунд эфирного времени мы выкупили, чтобы вы отдохнули. Наслаждайтесь. Телка.ру.
8: Исследуйте мир зимних видов спорта вместе со школой Ильи Авербуха «Наследие». Открыт набор детей для занятий фигурным катанием от 3 лет, хоккеем от 4 лет. А в выходные и праздничные дни у нас проходят сеансы массового катания на льду. Телефон 8-928-828-59-29.
9: Приветствуем вас. Это мисс Нонг, мастер спа из Таиланда. Она не говорит на нашем языке, но точно знает, как снять стресс и улучшить самочувствие. В спа-салонах «Твой Тай» только настоящие мастера Бали и Таиланда. Запишитесь прямо сейчас или подарите сертификат своим близким. «Твой Тай». Говорим на языке вашего тела.
10: Бассейн для взрослых с подогревом и встроенный для малышей на закрытой территории. База отдыха «Эфемера». Только для одной вашей компании. Все необходимое для отдыха. Три номера с удобствами. Беседки, настольный теннис, кинотеатр, игровая зона и многое другое. Свадьба, корпоратив, никакой суеты. «Эфемера». Заводская, 10. Телефон 8-962-433-55-44.

0: 18+.
1: Это уже второй клубничный десерт от самоката. Или только второй. Возьму еще пару. И еще два. И еще.
2: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
3: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: Слушайте сегодня и каждую субботу с 9 вечера на Радио Рекорд. Клаб Чарт.
1: О погоде.
2: Партнер выпуска — компания «Дварис». 23 мая в Ставрополе перемены, облачность, возможны осадки. Днем воздух прогреется плюс 24, вечером плюс 13. Ветер восточный до 11 метров в секунду. 24 мая в Ставрополе малооблачно, возможен дождь. Днем до плюс 23, вечером плюс 15. Ветер восточный до 11 метров в секунду.
1: О погоде.
3: Скорость, контроль, удовольствие от каждой минуты за рулем. Exceeder X создан, чтобы дарить эмоции. Успейте купить в мае от 3 миллионов 990 тысяч рублей в Дварис. Превратите мечту в реальность. Запишитесь на тест-драйв сегодня. Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Цена на комплектацию Urban 2025 года с выгодой при сдаче авто в трейд-ин. Подробности в автосалоне.
4: Exceed. Born for more.
5: Рекорд 101 FM.
6: Для аудитории старше 12 лет.
7: Soviz – это комфорт. Soviz – это технологичность. Soviz – это яркая индивидуальность. До 31 мая 2026 года выгода на Soviz S07 и новинку Soviz S06 до 350 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону 257-444. Soviz. Живи легко.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Свобода и комфорт – ваш выбор. Тогда ловите момент. Только в мае 26 года. Jetour T1 от 3 миллионов 470 тысяч рублей. А Jetour Dashing от 2 миллионов 39 900 рублей.
10: Городские открытия и вдохновляющие весенние путешествия с Jetour. Подробнее у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204, телефон 25-72-25.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
12: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Alliance на сайте tenet-alliance.ru. Ставрополь, проспект Кулакова, 33. Плюс 7-865-2-34-90-94.
13: Одна секунда, и все меняется. Но даже в самый непредсказуемый момент есть место, где тебя ждут. Автоцентр «Авангард». Современное оборудование, удобная локация и круглосуточный эвакуатор. Мы вернем вас на дорогу в кратчайшие сроки. «Авангард» – всегда на шаг впереди.
14: Сайт автосервисавангардстав.ру.
15: Помните этот восторг, когда мир летел навстречу, а педали крутились словно сами? Подарите себе это чувство. В магазине «Ёлкин велодом» найдется велосипед для каждого члена семьи. Обменяем ваш старый велосипед на новую модель. Заведем, настроим, приготовим. «Ёлкин велодом». 45-я параллель 2/1 и 50 лет ВЛКСМ 43А. Подробности у консультантов. Телефон 49-49-91.
16: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
17: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
16: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.
18: Телефон рекламной службы 992 3.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.
2: Новости на Радио Рекорд.
3: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дварис». Лолита заявила, что не любит спорт. Об этом прямо сейчас. Певица Лолита Милявская призналась в нелюбви к спорту и непонимании образа жизни профессиональных спортсменов. «Я не смотрю Олимпиады. Мне плохо от того, как люди серьезно этим занимаются и гробят свое здоровье», – заявила исполнительница. По словам Лолиты, спортсмены могут также относиться к артистам, которые не спят по ночам и не соблюдают режим питания. «Они тоже, наверное, считают нас сумасшедшими», – призналась певица. Ранее Лолита сообщила, что влюблена в юмориста Гарика Харламова. По словам артистки, ей настолько нравится голос Харламова, что на хотела бы под него засыпать. На этом все. Услышимся.
0: Представьте автомобиль, где каждая деталь – воплощение роскоши. Exceed Atlantic ETA. Мощь, интеллект и комфорт в каждом километре. Гибридная силовая установка. 469 лошадиных сил. Разгон до 100 за 4,8 секунды. Запас хода – 1180 километров. Путешествуйте без границ. Не упустите шанс. Пройдите тест-драйв в Exceed-центре Дварис уже сегодня. Подробности в автосалоне.
4: Exceed. Born for more.
2: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение, терапевтическое или оперативное, под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67, телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Как вас зовут?
8: Олеся Зотина.
7: Чем вы собираетесь заняться?
8: Дизайном интерьеров.
7: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
8: Зачем столько?
7: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
8: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
0: Телеграм-канал «Дизайн-студия Олеси Зотиной».
9: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
10: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
11: Забудьте о скрипе и разочарованиях. Новая дорога ждет. Ёлкин велодом открывает велосезон возможностей. Это не просто магазин. Это мастерская твоих побед. Огромный выбор велосипедов, самокатов и аксессуаров. Техобслуживание. Ёлкин велодом. 45-я параллель 2/1 и 50 лет ВЛКСМ 43А. Подробности у консультантов. Телефон 49-49-91.
12: Оплачивать услуги в банке «Кубань Кредит» стало выгоднее. Проводите привычные платежи через приложение «Кубань Кредит Онлайн» и выигрывайте iPhone 17 Pro Max. Больше платежей – выше шанс стать одним из победителей.
13: Полная информация о продуктах и услугах, организаторе, правилах проведения конкурса «Платежный драйв», количество призов, сроках, месте и порядке получения призов на сайте kg.ru. Акция действует с 1 мая по 1 декабря 2026 года. КБ «Кубань Кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России номер 2518. Реклама не оферта. 18+.
14: «Автоплюс» запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах «Автоплюс». Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, южный обход 57/3. Телефон 8 865 223 697.
13: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляют Банк ВТБ и ОТП Банк.

0: Партнер выпуска – компания «Дварис». 23 мая в Ставрополе переменная облачность, возможны осадки. Днем воздух прогреется до плюс 24, вечером плюс 13. Ветер восточный до 11 метров в секунду. 24 мая в Ставрополе малооблачно, возможен дождь. Днем до плюс 23, вечером плюс 15. Ветер восточный до 11 метров в секунду.
1: О погоде. Премиальный кроссовер Exeed TXL. Ваш шанс стать обладателем одного из пяти последних автомобилей по особому предложению. От 3,5 миллионов рублей. Воспользуйтесь фирменным кредитом с низкими ставками и наслаждайтесь своим новым автомобилем мечты уже сегодня. Записывайтесь на тест-драйв в Exeed-центре Дварис. Предложение действительно до 31 мая 2026 года для автомобилей Exeed TXL в комплектации Prestige при сочетании выгоды по программе Trade-in и скидки от дилерского центра. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте dvaris-exeed.ru в разделе «Финансовые программы». Кредитование осуществляет АО «Дебанк». Подробности в автосалоне.
2: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Планируете обновить автомобиль? Сделайте это в «Оптима». Купите авто любой марки в дилерских центрах «Оптима» на Кулаково или на Южном обходе до 10 июля и станьте участником розыгрыша нового «Хавейл М6». Не ждите, пока другой уедет на новой машине. Теперь ваша очередь. Срок розыгрыша с 30 апреля по 10 июля 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте optimahavail.ru.
5: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 43 25.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8,5 тысяч рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.

0: Канал Chillout. Эти и еще более 100 каналов в приложении Radio Record. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Новости на Radio Record.
1: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дварис». Лолита заявила, что не любит спорт. Об этом прямо сейчас. Певица Лолита Милявская призналась в нелюбви к спорту и непонимании образа жизни профессиональных спортсменов. «Я не смотрю Олимпиады. Мне плохо от того, как люди серьезно этим занимаются и гробят свое здоровье», – заявила исполнительница. По словам Лолиты, спортсмены могут также относиться к артистам, которые не спят по ночам и не соблюдают режим питания. «Они тоже, наверное, считают нас сумасшедшими», – призналась певица. Ранее Лолита сообщила, что влюблена в юмориста Гарика Харламова. По словам артистки, ей настолько нравится голос Харламова, что на хотела бы под него засыпать. На этом все. Услышимся.
0: Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Exceed Atlantic ET. Гибридный флагман с роскошным запасом хода. Мощность, комфорт и передовые технологии. Все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди. Только в Exceed центре Дварис. Роскошная выгода 300 тысяч рублей и спецусловия для юрлиц. Не откладывайте на потом. Пройдите тест-драйв прямо сейчас. Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Выгода доступна при сдаче автомобиля в трейд-ин. Подробности в автосалоне.
2: Exceed. Born for more.
0: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Свобода и комфорт. Ваш выбор. Тогда ловите момент. Только в мае 26 года. Jetour T1 от 3 миллионов 470 тысяч рублей. А Jetour Dashing от 2 миллионов 39 тысяч 900 рублей. Городские открытия и вдохновляющие весенние путешествия с Jetour. Подробнее у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204, телефон 25 72 25.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
6: Лига КВН «Кавказ» приглашает зрителей на первую игру сезона 2026. 25 мая на фестивале КВН в Ставропольском дворце культуры и спорта выступят лучшие юмористические коллективы СКФО и не только. Билеты можно приобрести в кассе и на сайте СДК ЕС. Игра благотворительная. Все средства, полученные от продажи билетов, будут переданы в благотворительный фонд по оказанию помощи участникам СВО и их семьям.
7: Категория 16+.
8: Вместе с 2GIS город всегда подскажет места, где есть то, что хочется съесть. Рестораны с кухней разных стран мира. Кафе, где вы сразу видите меню и аппетитные фото. Бары, где уже побывали ваши друзья и оставили отзыв. 2GIS. Дай мне знак. Возрастное ограничение 0+.
9: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
10: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
11: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
12: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
11: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.
13: Ах! Какая красота! На велосипедах малышня. Даша на красном, а Саша на синем. Радуга цвета в каком магазине?
14: В Ёлкин дом скорее вы спешите. Трехколесные велики деткам купите. Калейдоскоп детских велосипедов в магазине Ёлкин дом.
15: 45-я параллель 2/1 и 50 лет в ЛКСМ 43А. Подробности по телефону 49-49-91.
16: «Автоплюс» запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах «Автоплюс». Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, Южный обход, 57/3. Телефон 8-865-223-697.
17: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляют Банк ВТБ и ОТП Банк.
18: สวัสดีค่ะยินดี
19: приветствуем вас.
18: Это мисс Нонг, мастер спа из Таиланда. Она не говорит на нашем языке, но точно знает, как снять стресс и улучшить самочувствие. В спа-салонах «Твой Тай» только настоящие мастера Бали и Таиланда. Запишитесь прямо сейчас или подарите сертификат своим близким. «Твой Тай». Говорим на языке вашего тела.
19: Когда расходы появляются внезапно, важно иметь удобный финансовый резерв. Кредитная карта 110 дней без процентов от банка «Кубань Кредит» – это длительный льготный период и бесплатное обслуживание. Оформите карту в приложении или на сайте банка и оплачивайте покупки с комфортом.
20: Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. КБ «Кубань Кредит» ООО «Генеральная лицензия Банка России» номер 2518. Реклама, не оферта.
21: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Alliance на сайте tenet-alliance.ru. Ставрополь, проспект Кулакова, 33. +7 865 2 34 90 94.

0: Партнер выпуска — компания «Дварис». 23 мая в Ставрополе переменная облачность, возможны осадки. Днем воздух прогреется до плюс 24, вечером плюс 13. Ветер восточный до 11 метров в секунду. 24 мая в Ставрополе малооблачно, возможен дождь. Днем до плюс 23, вечером плюс 15. Ветер восточный до 11 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Семья растет? Планы меняются? Пора менять и автомобиль. XC2X – вместительный и технологичный внедорожник для большой семьи. Только сейчас XC2X в Дварис от 4 миллионов 990 тысяч рублей. Не упустите шанс. Подарите своей семье больше свободы и уюта. Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Цена доступна на автомобили XC2X в комплектации Prestige 2025 года выпуска по программе Trade-in. Не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж.
3: Exceed. Born for more.
4: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: Soyuz — это комфорт. Soyuz — это технологичность. Soyuz — это яркая индивидуальность. До 31 мая 26 года выгода на Soyuz S07 и новинку Soyuz S06 до 350 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б, и по телефону 257-444. Soyuz. Живи легко.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.

0: Яндекса Космос.
1: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь. Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
2: Батарейка – это всегда гарантия максимальные выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
3: Планируете обновить автомобиль? Сделайте это в «Оптима». Купите авто любой марки в дилерских центрах «Оптима» на Кулаково или на Южном обходе до 10 июля и станьте участником розыгрыша нового «Хавейл М6». Не ждите, пока другой уедет на новой машине. Теперь ваша очередь. Срок розыгрыша с 30 апреля по 10 июля 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте optimahavail.ru.
4: Одна секунда, и все меняется. Но даже в самый непредсказуемый момент есть место, где тебя ждут. Автоцентр «Авангард». Современное оборудование, удобная локация и круглосуточный эвакуатор. Мы вернем вас на дорогу в кратчайшие сроки. «Авангард» всегда на шаг впереди. Сайт автосервис avangardstaff.ru.

0: Давайбанк.кредит ООО. Генеральная лицензия Банка России номер 2518. Реклама не оферта. 18+.
1: Вместе с 2GIS город всегда подскажет места, где есть то, что хочется съесть. Рестораны с кухней разных стран мира. Кафе, где вы сразу видите меню и аппетитные фото. Бары, где уже побывали ваши друзья и оставили отзыв. 2GIS. Дай мне знак. Возрастное ограничение 0+.
2: Откройте истинное удовольствие отдыха на природе этой весной. Добро пожаловать в загородный клуб «Шесть озер». Прогуляйтесь по живописному берегу озера, испытайте азарт рыбной ловли и насладитесь изысканным вкусом осетра, приготовленным на мангале. Вас ждут уютные номера, терраса с мангалами и домик с сауной. Все это в клубе «Шесть озер». Хутор Подгорный, Озерная, 80.
3: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
4: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
5: Как вас зовут?
6: Олеся Зотина.
5: Чем вы собираетесь заняться?
6: Дизайном интерьеров.
5: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
6: Зачем столько?
5: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
6: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
7: Телеграм-канал Дизайн-студия Олеси Зотиной.

Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.

0: Партнер выпуска — компания «Дварис». 23 мая в Ставрополе переменная облачность, возможны осадки. Днем воздух прогреется до плюс 24, вечером плюс 13. Ветер восточный до 11 метров в секунду. 24 мая в Ставрополе малооблачно, возможен дождь. Днем до плюс 23, вечером плюс 15. Ветер восточный до 11 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Мечтаете о кроссовере, где технологии сочетаются с роскошью? Встречайте гибридный Voya Free Sport Plus в салоне единственного официального дилера Voya Dvaris. Разгон от 0 до 100 за 4,8 секунды. Мощность 510 лошадиных сил. Запас хода 1020 километров. Оцените роскошь и передовые технологии Voya лично. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Занавес поднимается. Секунда. И вы в другом мире. Спектакли для взрослых и сказки для детей. Билеты легко купить в кассе театра или на сайте stavteatr.ru. Ставропольский театр драмы имени Лермонтова. Ваше место уже ждет. Категория 0+.
6: Планируете обновить автомобиль? Сделайте это в «Оптима». Купите авто любой марки в дилерских центрах «Оптима» на Кулаково или на Южном обходе до 10 июля и станьте участником розыгрыша нового «Хавейл М6». Не ждите, пока другой уедет на новой машине. Теперь ваша очередь. Срок розыгрыша с 30 апреля по 10 июля 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте optimahavail.ru.
7: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 43 25.
8: Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение, терапевтическое или оперативное, под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67, телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа.
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: слушайте сегодня и каждую субботу с 9 вечера на Радио Рекорд. Клаб Чарт. Новости на Радио Рекорд.
1: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Лолита заявила, что не любит спорт. Об этом прямо сейчас. Певица Лолита Милявская призналась в нелюбви к спорту и непонимании образа жизни профессиональных спортсменов. «Я не смотрю Олимпиады. Мне плохо от того, как люди серьезно этим занимаются и гробят свое здоровье», – заявила исполнительница. По словам Лолиты, спортсмены могут также относиться к артистам, которые не спят по ночам и не соблюдают режим питания. «Они тоже, наверное, считают нас сумасшедшими», – призналась певица. Ранее Лолита сообщила, что влюблена в юмориста Гарика Харламова. По словам артистки, ей настолько нравится голос Харламова, что на хотела бы под него засыпать. На этом все. Услышимся.
0: Когда технологии становятся частью жизни, выбор очевиден. Exceed TXL – полноприводный внедорожник, который понимает вас с первого касания. Дистанционный запуск двигателя, управление климатом, отслеживание геолокации – все в вашем телефоне. Гарантия 7 лет, трейд-ин и рассрочка. Выбирайте Exceed Центр Дварис.
2: Не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж. Кредитование осуществляет АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Exceed. Born for more.
0: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Изысканный вкус стейков из мраморной говядины. Настоящее искусство приготовления блюд на открытом огне. Грильхаус – это семейный уют и международные стандарты. На рынке России и ближнего зарубежья с 2014 года. Качество и доступность для каждого гостя. Подробности по телефону 8-962-448-66-77. Грильхаус – вкусная кухня, честные цены, приятная обстановка. Семейный формат. Переулок Макарова, 20А.
6: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
7: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
6: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
7: Да, вход с Октябрьской. «Мангал Турк» или на Тухачевского 24/1. Лига КВН «Кавказ» приглашает зрителей на первую игру сезона 2026. 25 мая на фестивале КВН в Ставропольском дворце культуры и спорта выступят лучшие юмористические коллективы СКФО и не только. Билеты можно приобрести в кассе и на сайте СДКИС. Игра благотворительная. Все средства, полученные от продажи билетов, будут переданы в благотворительный фонд по оказанию помощи участникам СВО и их семьям. Категория 16+.
8: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
2: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
9: Кто ты?
10: Прима Медиа.
9: Почему я тебя слышу?
10: Я голос твоего бизнеса.
9: Как это?
10: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
9: Это услышит?
10: Ты же слышишь.
9: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
10: Связь.
9: 992-300.
10: Сайт.
9: radiostv.ru.
0: Телефон рекламной службы 992

0: В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
1: Шоу-группа Украин 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург 18+.
2: Это уже третье малиновое мороженое от самоката. Или только третье. Закажу еще одно. И еще парочку. И...
3: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». Украин 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+.»

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: О погоде.
2: Партнер выпуска – компания «Дварис». 23 мая в Ставрополе перемены, облачность, возможны осадки. Днем воздух прогреется до плюс 24, вечером плюс 13. Ветер восточный до 11 метров в секунду. 24 мая в Ставрополе малооблачно, возможен дождь. Днем до плюс 23, вечером плюс 15. Ветер восточный до 11 метров в секунду.
1: О погоде.
3: «Воя» – бренд номер один гибридов и электромобилей премиум-класса. Официально в России. Теперь и в Ставрополе. Запишитесь на тест-драйв интеллектуального гибридного кроссовера «Воя Фри» в салоне нового официального дилера «Дварис» по адресу Южный обход, 27. Только сейчас выгода до 1 790 000 рублей. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Цена достигается при сочетании программ госсубсидий, прямой скидки и скидки по трейд-ин. Предложение ограничено. Подробности в автосалоне. «Воя» – бренд номер один по продажам в России среди брендов данного сегмента за период 2023-2024 года. Данным ООО «Автостат».
1: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
6: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал «Турк» на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
5: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
6: Да, вход с Октябрьской. «Мангал Турк» или на Тухачевского 24/1.
7: Кто ты?
8: Прима Медиа.
7: Почему я тебя слышу?
8: Я голос твоего бизнеса.
7: Как это?
8: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
7: Это услышит?
8: Ты же слышишь.
7: Коммуникационное агентство «Прима Медиа». Голос вашего бизнеса.
8: Связь.
7: 992-300.
8: Сайт.
7: radiostv.ru.
9: Изысканный вкус стейков из мраморной говядины. Настоящее искусство приготовления блюд на открытом огне. Грильхаус – это семейный уют и международные стандарты на рынке России и ближнего зарубежья с 2014 года. Качество и доступность для каждого гостя. Подробности по телефону 8-962-448-66-77. Грильхаус – вкусная кухня, честные цены, приятная обстановка. Семейный формат. Переулок Макарова, 20А.

0: Топ-30 горячих клубных хитов со всех танцполов планеты.
1: Господа, всем привет! С вами диджей Демиксер Дмитрий Гуменный. И прямо сейчас начинается Рекорд Клаб Чарт. Чарт с самыми крутыми, сочными треками за эту неделю, которую мы собрали за вас из всей клубной индустрии. Начинаем. Клаптон, Вандерласт, новинка, 30 место.

0: новости на Радио Рекорд.
1: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Лолита заявила, что не любит спорт. Об этом прямо сейчас. Певица Лолита Милявская призналась в нелюбви к спорту и непонимании образа жизни профессиональных спортсменов. «Я не смотрю Олимпиады. Мне плохо от того, как люди серьезно этим занимаются и гробят свое здоровье», – заявила исполнительница. По словам Лолиты, спортсмены могут также относиться к артистам, которые не спят по ночам и не соблюдают режим питания. «Они тоже, наверное, считают нас сумасшедшими», – призналась певица. Ранее Лолита сообщила, что влюблена в юмориста Гарика Харламова. По словам артистки, ей настолько нравится голос Харламова, что на хотела бы под него засыпать. На этом все. Услышимся.
2: Семья растет? Планы меняются?
3: Пора менять и автомобиль. XC2X – вместительный и технологичный внедорожник для большой семьи. Только сейчас XC2X в Дварис от 4 миллионов 990 тысяч рублей. Не упустите шанс. Подарите своей семье больше свободы и уюта.
4: Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Цена доступна на автомобили XC2X в комплектации Prestige 2025 года выпуска по программе Trade-in. Не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж.
5: Exceed. Born for more.
0: Рекорд 101 FM.
6: Для аудитории старше 12 лет.
7: Кто ты?
8: Прима Медиа.
7: Почему я тебя слышу?
8: Я голос твоего бизнеса.
7: Как это?
8: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
7: Это услышит?
8: Ты же слышишь.
7: Коммуникационное агентство «Прима Медиа». Голос вашего бизнеса.
8: Связь.
7: 992-300.
8: Сайт.
7: radiostv.ru.
9: Изысканный вкус стейков из мраморной говядины. Настоящее искусство приготовления блюд на открытом огне. Грильхаус – это семейный уют и международные стандарты на рынке России и ближнего зарубежья с 2014 года. Качество и доступность для каждого гостя. Подробности по телефону 8-962-448-66-77. Грильхаус – вкусная кухня, честные цены, приятная обстановка. Семейный формат. Переулок Макарова, 20А.
10: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
11: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
10: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
11: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.

0: you know me name it no cater. When me come a dance and deliver it them sweeter. Clap your hand and stamp your feet on the road, on the pavement, the wall that we meet.
1: Друзья, мы уже на середине пути Рекорд Клаб Чарта, а это значит, что пришло время послушать клубные хиты прошедших лет. И сегодня у нас в этой рубрике Джакел «Shake Down».

0: Партнер выпуска — компания «Дварис». 23 мая в Ставрополе переменная облачность, возможны осадки. Днем воздух прогреется до плюс 24, вечером плюс 13. Ветер восточный до 11 метров в секунду. 24 мая в Ставрополе малооблачно, возможен дождь. Днем до плюс 23, вечером плюс 15. Ветер восточный до 11 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Voya. Бренд номер один гибридов и электромобилей премиум-класса. Официально в России. Теперь и в Ставрополе. Запишитесь на тест-драйв интеллектуального гибридного кроссовера Voya Free в салоне нового официального дилера Dvaris по адресу Южный обход, 27. Только сейчас. Выгода до 1 790 000 рублей. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Цена достигается при сочетании программ госсубсидий, прямой скидки и скидки по трейд-ин. Предложение ограничено. Подробности в автосалоне. Voya. Бренд номер один по продажам в России среди брендов данного сегмента за период 2023-2024 годов по данным ООО «Автостат».
1: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Кто ты?
5: Прима Медиа.
4: Почему я тебя слышу?
5: Я голос твоего бизнеса.
4: Как это?
5: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
4: Это услышит?
5: Ты же слышишь.
4: Коммуникационное агентство «Прима Медиа». Голос вашего бизнеса.
5: Связь.
4: 992-300.
5: Сайт.
4: radiostv.ru.
6: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
7: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал «Турк» на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
6: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
7: Да, вход с Октябрьской. Мангал «Турк» или на Тухачевского 24/1.
8: Изысканный вкус стейков из мраморной говядины. Настоящее искусство приготовления блюд на открытом огне. Грильхаус – это семейный уют и международные стандарты на рынке России и ближнего зарубежья с 2014 года. Качество и доступность для каждого гостя. Подробности по телефону 8-962-448-66-77. Грильхаус – вкусная кухня, честные цены, приятная обстановка. Семейный формат. Переулок Макарова, 20А.
9: Бассейн для взрослых с подогревом и встроенный для малышей на закрытой территории. База отдыха «Эфемера». Только для одной вашей компании. Все необходимое для отдыха. Три номера с удобствами. Беседки, настольный теннис, кинотеатр, игровая зона и многое другое. Свадьба, корпоратив, никакой суеты. «Эфемера». Заводская, 10. Телефон 8-962-433-55-44.

0: tonight, we take it step by step. Before anything else, don't rush it. Everything connects here. The sound, the moment. And when the bass comes in.
1: Господа, делайте еще громче, мы добрались до тройки лидеров этой недели. Открывает ее пластинка Emmett Fenn, Closer. Далее на втором месте Fede Legrand, This is a Groove. И этот трек мы только что, кстати, с вами и прослушали. Ну а вот на первом месте по-прежнему остается Max Tyler и Vintage Culture с пластинкой Freaky One, с чем мы их, собственно, еще раз и поздравляем. Ну а я, DJ D-Mixer, прощаюсь с вами ровно на неделю, и мы в этот же замечательный вечерний субботний день увидимся с вами на Радио Рекорд. Всем

эфире Рекорда стартует вечеринка шоу «Рекорд Саммер Пати». Подключайтесь прямо сейчас к нам, наш телеграм-канал «Радио Рекорд» и наш чат мобильного приложения «Рекорд». Всем добрейшего вечера, друзья! Обязательно делитесь и рассказывайте, чем занимаетесь этим субботним, приятным, надеюсь, для вас вечером. Меня зовут Виолетта Юшкина. Все ваши приветы и послания будут зачитывать уже через пару минут. Ну а пока делаем громче, ведь мы начинаем нашу тусовку здесь. Это «Рекорд Пати». Погнали!

от платья. Всем добрейшего вечера, друзья. Давайте переходить к вашим приветам и посланиям. Есть такое от Марата Виолетта. Привет из Перми, я уже на связи. Наконец-то осталась одна неделя до колбасного цеха. Будем тусить. Передаю привет всем слушателям рекорда. Пожелаю хорошо провести выходные. А тебе, Виолет, хорошо провести эфир. Спасибо большое, Марат. Очень приятно. Вячеслав пишет: привет, Виолетта. Жарим шашлык. Привет всем, кто слушает рекорд в Волгограде. Ну, привет вам, ребят. Ну, отличного вам шашлыка. Ну, пусть будет вкусненько и свежо. Виолетта, привет, пишет Родион с Казани. Разожги этот эфир танцевальными треками. Начало уже неплохое. Спасибо, Роди. Привет хотел передать всем, кто только что присоединился к прослушиванию музыки. Замечательно. Вот такие вот классные слова и пожелания есть к этой минуте. Если вы хотите свой привет передать, делайте это при помощи нашего телеграм-канала «Радио Рекорд» и нашего чата мобильного приложения «Рекорд». Все самое лучшее передадим здесь, в эфире главной танцевальной шоу «Рекорд Пати». Record Summer Party.

0: для аудитории старше 12 лет.
1: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
2: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
1: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
2: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
3: Изысканный вкус стейков из мраморной говядины. Настоящее искусство приготовления блюд на открытом огне. Грильхаус – это семейный уют и международные стандарты на рынке России и ближнего зарубежья с 2014 года. Качество и доступность для каждого гостя. Подробности по телефону 8-962-448-66-77. Грильхаус – вкусная кухня, честные цены, приятная обстановка. Семейный формат. Переулок Макарова, 20А.
4: Бассейн для взрослых с подогревом и встроенный для малышей на закрытой территории. База отдыха «Эфемера». Только для одной вашей компании. Все необходимое для отдыха. 3 номера с удобствами. Беседки, настольный теннис, кинотеатр, игровая зона и многое другое. Свадьба, корпоратив, никакой суеты. «Эфемера». Заводская, 10. Телефон 8-962-433-55-44.
5: Лига КВН «Кавказ» приглашает зрителей на первую игру сезона 2026. 25 мая на фестивале КВН в Ставропольском дворце культуры и спорта выступят лучшие юмористические коллективы СКФО и не только. Билеты можно приобрести в кассе и на сайте СДК ЕС. Игра благотворительная. Все средства, полученные от продажи билетов, будут переданы в благотворительный фонд по оказанию помощи участникам СВО и их семьям.
6: Категория 16+.
7: Кто ты?
8: Прима Медиа.
7: Почему я тебя слышу?
8: Я голос твоего бизнеса.
7: Как это?
8: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
7: Это услышит?
8: Ты же слышишь.
7: Коммуникационное агентство «Прима Медиа». Голос вашего бизнеса.
9: Связь.
7: 992-300.
9: Сайт.
7: Радио.stv.ru.

И большой привет, друзья! Меня зовут Виолетта Юшкина. Давайте переходить к вашим приветикам и посланиям, которые вы успели оставить в нашем телеграм-канале «Радио Рекорд» и в нашем чате мобильного приложения «Рекорд». Пишет Дмитрий. Дорогие друзья, всем привет из Омска. Я переехала обратно на родину из Подмосковья. Мне подарили квартиру, а друзья из Балашихи перед отъездом понадарили прекрасные одежды. И в Омске друзья и родственники затарили всем, чем можно. 10 лет я жил на съемных квартирах, и теперь, 10 лет спустя скитаний и труда для выживания, у меня есть свое жилье, машина и мотоцикл. Надо работу только заново искать, хотя подходящую контору вроде нашел. Дим, мы тебя поздравляем, но пусть все будет так, как мы хотим. Ну, правда, Дима, у тебя это получается, и мы тобой гордимся, правда. Всем огромный субботний дэнс привет, пишет Валентина. Мы с сыном строим грядки в парнике и дэнсим под рекорд. Привет моей любимой женульке Женечке Соболевой. Люблю ее сильно. А еще люблю рекорд, Виолетта, жги по полной. Валентина из лучшего города на земле, Высоцк. Прекрасно. И еще, Виолет, привет всем, кто на рекордной волне. От Кирилла, Артура, Димки из Липецка в походе. Слушаем рекорд. Молодцы, парни. Пишет Евгений Юрьевич. Привет, Виолетта. Привет, студия и слушатели рекорда. Как здорово, что ты снова с нами. Всегда приятно слышать твой задорный голос. Спасибо. Теперь уже по традиции передаю привет моей подруге-красавице Надежде. Снова отправляю воздушный поцелуй и обнимашку. Надя, где фотка? Интересуется Евгений Юрьевич. Наденька, ну расскажи, ну где фотка? Где та самая фотка? Ох, Евгений, что у вас там происходит? Рассказывайте нам. Друзья, ну а вы рассказывайте, что происходит у вас при помощи нашего телеграм-канала «Радио Рекорд» и нашего чата мобильного приложения «Рекорд». Все самое интересное зачитаю через пару минут. Это «Рекорд Пати». Мы двигаемся дальше.

Катя, в эфире главный танцевальный. Всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. И давайте переходить к вашим приветам и посланиям. И есть такое от Евгения. Виолетта, привет из Костромы. Давно меня тут не было. Сегодня вернулся. Рад, что скоро окончание учебного года. Заканчиваю 9 класс. Вся эта школа уже останется позади. А сегодня будем тусить, развлекаться, отдыхать под любимые треки на Радио Рекорд. Всем пожелаю крутого, позитивного настроения. А тебе, Виолетта, отличной ночи и классно провести эфир. Это все шоу Рекорд Пати. Делай громче и поехали. Спасибо большое, Женя. Очень приятно. И, естественно, с окончанием 9 класса тебя поздравляю. Пишет Злата. Виолетта, привет. Передаю привет Максиму. С удовольствием. Передаю привет любимому мужу Роману. Всем отличного вечера, прекрасного настроения. Это от Джульетты. И еще вот Елизавета пишет. Привет, передаю моей Любочке. Ты мой самый замечательный муж. Очень тебя люблю. И еще вот такое есть послание. Виолетта, передаю привет всем жителям элитного ЖК Томилино. Парк из поселка Мирный из Подмосковья. Надеюсь, сегодня не будут шуметь под окнами. И не заставлять вставать, чтобы увидеть различные драки. Но надеемся, да, надеемся на такое. И, конечно, друзья, не забываем сегодня хорошо все-таки отдыхать. Сегодня суббота, сегодня так можно. Давайте еще пару приветов почитаем. Вот от Натальи. Добрый вечер. Хотела бы передать привет своим сыновьям. Никулину Александру, Селедковым, Тимофею, Алексею. Я их очень сильно люблю. Поставьте, пожалуйста, песню про сыновей. Наталья, у нас сегодня будет очень много хороших треков, поэтому давайте отдыхать все вместе. Друзья, напомню, что вы также можете отправить ваше послание при помощи нашего телеграм-канала Радио Рекорд и нашего чата мобильного приложения Рекорд. Делайте это прямо сейчас, но я зачитаю все совсем скоро.

0: для аудитории старше 12 лет.
1: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
2: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
1: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
2: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
3: Кто ты?
4: Прима Медиа.
3: Почему я тебя слышу?
4: Я голос твоего бизнеса.
3: Как это?
4: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
3: Это услышит?
4: Ты же слышишь.
3: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
5: Связь.
3: 992-300.
5: Сайт.
3: radiostv.ru.
6: Бассейн для взрослых с подогревом и встроенный для малышей на закрытой территории. База отдыха «Эфемер». Только для одной вашей компании. Все необходимое для отдыха. 3 номера с удобствами. Беседки, настольный теннис, кинотеатр, игровая зона и многое другое. Свадьба, корпоратив, никакой суеты. «Эфемера». Заводская, 10. Телефон 8-962-433-55-44.
7: Изысканный вкус стейков из мраморной говядины. Настоящее искусство приготовления блюд на открытом огне. Грильхаус – это семейный уют и международные стандарты. На рынке России и ближнего зарубежья с 2014 года. Качество и доступность для каждого гостя. Подробности по телефону 8-962-448-66-77. Грильхаус – вкусная кухня, честные цены, приятная обстановка. Семейный формат. Переулок Макарова, 20А.

класс. Ура! Далее передаю привет своему самому любимому мужу Глушкову Александру. Ценю тебя и спасибо за прекрасный подарок. Твоя Ирина. Виолетта, салют. Воспользуюсь и я этой возможностью, пишет Алексей Михайлович. Привет из Питера, Уфе. Отличного субботнего вечера. Сына поздравляю с окончанием 9 класса, а дочь с 9-летием. Прекрасно. И еще есть вот такое послание. Добрый вечер. Хотела бы передать привет своим сыновьям Никулину Александру и Тимофею. Я их очень сильно люблю. И это Наталья. Друзья, напомню, что вы также можете отправлять ваши голосовые послания в наш чат мобильного приложения Рекорд. Если вы еще это не успели сделать, делайте это прямо сейчас. Ну и встречаемся с вами в следующем часе. Там же почитаем и послушаем все ваши послания. Буквально через несколько минут. Это все шоу Рекорд Пати. Мы двигаемся дальше. Record Summer Party.

Это Юшкина. Напомню, для вас работает наш телеграм-канал «Радио Рекорд» и наш чат мобильного приложения «Рекорд». Переходите сюда прямо сейчас, рассказывайте и делитесь, как проходит ваш субботний вечер, что классного и интересного происходит у вас. Ну и не забывайте про ваши приветы.

Рекорд Пати. Всем огромный привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. И вот прекрасные послания есть. От Ярослава, например, такое. Добрый вечер, Радио Рекорд. Вас приветствует Одинцова. На связи Ярослав. Хочу передать большой привет моей дорогой будущей жене Валерии. Я ее очень сильно

хороший, добрый, веселый и позитивный человек. Многие тебя любят, не отчаивайся. А на всякую мелочь не обращай внимания, оно того не стоит. И вот Наталья еще пишет в диалет. Передайте, пожалуйста, привет моей подруге из Морозовска, Ростовской области, Катерине Тимофеевой. Я с ней 100 лет знакома, люблю. Замечательные послания есть к этой минуте. Оставляйте и вы свои при помощи нашего телеграм-канала Радио Рекорд и нашего чата мобильного приложения Рекорд.

0: для аудитории старше 12 лет.
1: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
2: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
1: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
2: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
3: Кто ты?
4: Прима Медиа.
3: Почему я тебя слышу?
4: Я голос твоего бизнеса.
3: Как это?
4: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
3: Это услышит?
4: Ты же слышишь.
3: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
5: Связь.
3: 992-300.
5: Сайт.
3: radiostv.ru.
6: Изысканный вкус стейков из мраморной говядины. Настоящее искусство приготовления блюд на открытом огне. Грильхаус – это семейный уют и международные стандарты на рынке России и ближнего зарубежья с 2014 года. Качество и доступность для каждого гостя. Подробности по телефону 8-962-448-66-77. Грильхаус – вкусная кухня, честные цены, приятная обстановка. Семейный формат. Переулок Макарова, 20А.
7: Телефон рекламной службы 992-3.

нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале Рекорд Пати 24/7, на сайте и в мобильном приложении Рекорд Дэнс Радио.

Продолжение «Рекорд» и нашего телеграм-канала «Радио Рекорд». Кстати, друзья, «Рекорд» представляет свежий сборник электронных треков от российских продюсеров «Колбасный цех Матрикс». 14 взрывных треков от «Соник Майн» и других авторов «Колбасный цех Матрикс» уже на всех стриминговых сервисах страны 18+. Доступны, переходите, слушайте и наслаждайтесь. Мы же здесь в эфире «Рекорда» продолжаем наслаждаться самыми хитовыми треками в любом случае. Давайте передавать еще ваши приветы, пишет Валерий. Точнее, для будущей жены Валерии передает привет Ярослав из Одинцова и говорит, что очень сильно любит свою будущую жену, и это замечательно. Передаю привет всем из деревни Волково, желаю отличных выходных, это Илья. И еще здравствуйте, любимая радиостанция, передаю пламенный привет вам и Захаровой Оксане, что в Северодвинске, Архангельской области, это Алексей. Огромный привет всем радиослушателям лучшей радиостанции страны из Севастополя, всем хороших выходных и шикарного вайба, это Серега. И еще вот пишет Наталья, передайте, пожалуйста, привет моей подруге из Морозовска, Ростовской области, Катерине Тимофеевой. Я с ней 100 лет знакома и очень сильно люблю. Друзья, я сегодня, кстати, к вам не с пустыми руками, с подарочком от Рекорда. Будем разыгрывать наш фирменный значок. Если вы хотите получить его, пишите прямо сейчас слово «игра» в наш чат мобильного приложения «Рекорд». И с кем-то из вас поиграем. Давайте с 29-м, приславшим это слово. Ничего сложного не будет. Будет пару вопросов от «Рекорда» и, естественно, ваш значок. Жду прямо сейчас кодовое слово «игра» в нашем чате мобильного приложения «Рекорд» и побежала звонить кому-то из вас. Всем удачи!

0: 91FM.
1: Для аудитории старше 12 лет.
2: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
3: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
2: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
3: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
4: Кто ты?
5: Прима Медиа.
4: Почему я тебя слышу?
5: Я голос твоего бизнеса.
4: Как это?
5: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
4: Это услышит?
5: Ты же слышишь.
4: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
6: Связь.
4: 992-300.
6: Сайт.
4: radiostv.ru.
7: Изысканный вкус стейков из мраморной говядины. Настоящее искусство приготовления блюд на открытом огне. Грильхаус – это семейный уют и международные стандарты на рынке России и ближнего зарубежья с 2014 года. Качество и доступность для каждого гостя. Подробности по телефону 8-962-448-66-77. Грильхаус – вкусная кухня, честные цены, приятная обстановка. Семейный формат. Переулок Макарова, 20А.

0: Друзья, меня зовут Виолетта Юшкина, и я возвращаюсь уже в эфир не одна, с нашим слушателем Алексеем. Именно с ним сегодня мы будем разыгрывать наш фирменный значок, приуроченный к 30-летию радиостанции «Радио Рекорд». Алексей, привет.
1: Добрый вечер.
0: Вечер. Уже почти ночь, да? Через 10 минут. Рассказывай, чем занимаешься субботним вечером, ночью, какие планы?
1: Я домой иду.
0: Домой идешь, с работы, да?
1: Нет, после пробежки.
0: Ага, вот такой вот спортивный у нас молодой человек, это прекрасно. Лёш, ну что, сейчас задам тебе несколько вопросов. Если ответишь верно, то сегодня значок достанется тебе. Готов ли ты?
1: Да, конечно.
0: Замечательно. Итак, вопрос номер один. 29 и 30 мая. Санкт-Петербург, площадка Temple of Deer. Какое событие планируется, как думаешь ты? Три варианта ответа. Белая снежная королева, пиратская станция Рагнарёк или же колбасный цех Матрикс?
1: Я думаю, колбасный цех.
0: И это абсолютно верный ответ. Я тебя поздравляю, Лёш. Ты молодец. Так, держать. Сразу же переходим к следующему вопросу. Звучит он так. 7 июня до 19 июля будет череда этих событий в Казани, в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и в Москве. Несколько городов представлены. И давай подумаем, что это может быть. Белая снежная королева, пиратская станция Рагнарёк в Москве или же ВК-фест 2026?
1: Я думаю, третий. ВК-фест.
0: И я тоже так думаю. Это абсолютно точно правильный ответ. Я тебя поздравляю, Лёша! Ты сегодня у нас выигрываешь значок. Значок, кстати, выдерживает до 10 тысяч прикреплений и открреплений. Скажи, ты когда-нибудь мечтала о значке от Радио Рекорд?
1: Я мечтала о кепке Радио Рекорд.
0: Кепки, кстати, тут что-то новенькое. А вообще такие есть, как ты думаешь?
1: Я думаю, да, потому что Кремов и Хрусталев, мне кажется, в кепках бывали.
0: Бывали, когда-то очень давно, наверное, да?
1: Не знаю, я их недавно начал слушать.
0: Ага, я тебя поняла. Так, ну, видишь, главное, с чего-то начать. Значок уже получен, а дальше больше, как говорится, да? Давай передавать кому-нибудь приветы. Для кого они будут?
1: Я хотел бы передать привет Оксане и Сергею Посаду.
0: Так, может быть, еще кому-то?
1: Нет, больше никому не хочу.
0: Ты потому правильно.
1: У меня все остальные знакомые не слушают Радио Рекорд, и много теряются.
0: Оксана, тебе привет, а все остальные подключайтесь и слушайте Рекорд как можно чаще. Леш, спасибо тебе большое, настроение поднял, значок выиграл, все на сегодня сделал и пробежку устроил. В общем, красавчик Алексей, хороший пример для всех остальных. Друзья, ну а мы двигаемся дальше. Впереди у нас рубрика «Знакомство». Оставайтесь с нами, это все шоу «Рекорд Пати».

третий час нашей большой вечеринки шоу «Рекорд Пати». Добро пожаловать в нашу рубрику «Знакомство». Рубрика, в которой мы с вами общаемся, знакомимся, заводим новых друзей, даже свою вторую половинку. Да, сегодня так можно. Переходите для этого в наш телеграм-канал «Радио Рекорд». Знакомьтесь, общайтесь, отправляйте пару фактов о себе, прикрепляйте вашу фотографию и рассказывайте, откуда вы, с кем вы хотели бы пообщаться и познакомиться, и сколько вам лет. Все ваши анкеты будут зачитывать уже совсем скоро, ведь это все шоу «Рекорд Пати». Главное, не стесняться и рассказывайте себе побольше. Так вы привлечете еще больше внимания. Это все шоу «Рекорд Пати», и мы соединяем сердца.

0: 101 FM.
1: Для аудитории старше 12 лет.
2: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
3: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
2: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
3: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
4: Кто ты?
5: Прима Медиа.
4: Почему я тебя слышу?
5: Я голос твоего бизнеса.
4: Как это?
5: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
4: Это услышит?
5: Ты же слышишь.
4: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
6: Связь.
4: 992-300.
6: Сайт.
4: Радио stv.ru.

продолжаем нашу вечеринку. Это шоу «Рекорд Пати». Всем доброй ночи, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. Давайте переходить в наш чат знакомств, в наш телеграм-канале «Радио Рекорд». Посмотрим, какие анкеты успели оставить вы. Вот пишет Валерий. Всем девушкам привет. Надым на связи. Всем привет, пишет Олег. Олеша, а что так скромно? Ну, может быть, пару фактов о себе, ну, фотографию. Леонид пишет. Никольская на связи. Привет барышням. Анна, 44, Сургут. Мечтаю встретить своего принца. Толик пишет. Привет всем. Познакомлюсь с девушкой. Серьезные отношения в Питере. Зенит чемпион. Синий, белый, голубой. О, замечательно. Чем занимаетесь, народ, спрашивает Светлана. Кроме как в чате сидите. Ага. Рассказывайте, ребятушки, рассказывайте. А, давайте еще почитаем. А, вот есть такая анкета. Калуга, 42 года. Много специальностей и увлечений. А поподробнее, пожалуйста, поподробнее рассказывайте. Так, еще Алексей, 37 лет, Подмосковье. Не женат, детей нет. Руководящая должность. Умный, дева. Ищу жену. Светлана, 37. Хочу познакомиться с мужчиной. Мужчиной, который знает, как пользоваться молотком, шуруповертом и прочим. Любит детей и может взять ответственность за дом. Светлана, хорошие критерии у вас. И вот давайте еще пару приветов прочитаем. Привет 31-й подстанции скорой помощи, в особенности 112-й бригаде Юлии и Жене. Спасибо большое. Радио Рекорд, вы лучшие. Друзья, да это вы лучшие. Это вы лучшие. Спасибо, что вы с нами. Ребят, давайте кому-нибудь из вас сейчас наберем здесь, в прямом эфире Рекорда. Мы говорим на тему знакомств. Если вы мечтаете оказаться здесь в эфире, ну и вообще рассказать о себе, присылайте ваш мобильный телефончик, я кому-нибудь из вас наберу, расскажете о себе на всю страну, это ваш шанс стать замеченным и вообще найти того, кого мечтали очень.

0: это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
1: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.

0: напомню, что прямо сейчас у нас рубрика «Знакомство». Рубрика, в которой вы можете общаться, знакомиться, находить свою вторую половинку. И сегодня у нас немножечко люди оказались скромными. Никто не отправил свой мобильный телефончик. Видимо, все желают переписываться в нашем чате, в телеграм-канале «Радио Рекорд». Ну а что, почему бы и да? Переходите и вы туда, рассказывайте о себе поподробнее, прикрепляйте вашу фотографию, передавайте приветы и делитесь, откуда вы, из какого вы города, с кем бы вы хотели бы пообщаться и познакомиться. Кстати, о приветах. Вот есть еще наш слушатель, хочет тоже передать свои. И давайте послушаем его голосовое послание.
1: Передаю привет любимой своей жене Оксане Старинмара, корешу Ромычу. Мы сейчас в бане сидим, отдыхаем, все хорошо на Сахалине. У нас тут гуси летают, все хорошо. От Алексея!
0: Ну, слышно, что и гуси летают, и все у ребят точно хорошо. Друзья, если у вас тоже отлично, пишите в наш чат мобильного приложения «Рекорд» и в наш телеграм-канал «Радио Рекорд». Мы продолжаем отдыхать здесь, танцевально, это все шоу.

0: для аудитории старше 12 лет.
1: Кто ты?
2: Прима Медиа.
1: Почему я тебя слышу?
2: Я голос твоего бизнеса.
1: Как это?
2: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
1: Это услышит?
2: Ты же слышишь.
1: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
3: Связь.
1: 992-300.
3: Сайт.
1: radiostv.ru.
0: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
4: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
0: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
4: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Бадди. Вселенной.
2: Открываем четвертый и заключительный час нашей большой вечеринки шоу «Рекорд Пати». Добро пожаловать, друзья! Напомню, для вас работает наш телеграм-канал «Радио Рекорд» и наш чат мобильного приложения «Рекорд». Отправляйте туда все ваши послания, будем зачитывать их уже через пару минут. Это все шоу «Рекорд Пати». Мы двигаемся дальше.

Рекорд Пати. Всем огромный привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина, и время ваших приветов. Пишет Татьяна. Добрый вечер. Передаю привет самой лучшей компании в город Копыль, Беларусь. Дима, Юра, Саша, Юля и Таня, вы супер. Обожаю вас. Передаю привет своему любимому Максу Баксу. Я тебя безумно люблю, мы все переживаем. Добрый вечер, Радио Рекорд, треки супер. Хочу передать привет мужу Константину и дочке Кире. Я вас очень люблю, Оксана и солнечные чуваши. И еще, доброй ночи, Радио Рекорд. Хочу передать привет Наталье Анатольевне из города Морозовска. И поставьте, пожалуйста, классные песни. Все сегодня будет, это от Екатерины. Привет большой любимой жене Оксане с Нарьянмара и корешу Роме Огневу. И это Алексей. Продолжаем двигаться в танцевальном ритме. Здесь в эфире Рекорда шоу Рекорд Пати. Рекорд.

завершаем рекорд пати на сегодня. Напомню, этот и другие выпуски будут доступны в нашем телеграм-канале Радио Рекорд. В закрепленных сообщениях нажимайте на навигацию по каналу и кликайте на хэштег пати. Подписывайтесь и слушайте все выпуски. Далее по курсу встречайте диджей Цветков, а меня зовут Виолетта Юшкина, также называется мой личный телеграм-канал. Переходите и подписывайтесь, буду рада видеть вас там. Я же желаю вам отличной ночи и помните, жизнь одна. Кайфуйте! Рекорд

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Цветков.

0: Радио Рекорд. Регистрационный номер СМИ Л, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Дэнс Уикенд.
2: Только музыка.